0: Ну, во-первых, друзья, есть одно золотое правило. Никогда не говорим никогда. Мало ли как оно крутанет. Сегодня мы отдыхаем, а завтра раз и вступим в новую рабочую неделю. Друзья, шансон Владивосток, 103.2 FM. Екатерина, пацан, меня зовут. Рядом со мной еще одна очаровательная девушка.
1: Меня зовут Татьяна Загривенко.
0: Да, и друзья, и мы вот как раз-таки о предстоящем трудопонедельнике хотим вот так забежать вперед. У нас завтра стартанет просто потрясающая акция.
1: А именно акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай. Друзья, будет действительно очень интересно. Участвуйте и звоните нам в студию.
0: Да, и, кстати, опять же, никогда не говорим никогда, что победить невозможно. Наша акция охватывает целый месяц, так что как минимум 30 человек заполучат просто потрясающие призы от торгового центра «Седанка Сити». Всем удачи, всем доброго утра, и для всех прямо сейчас будет петь Александр Яключ «Розенбаум».

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь, умеренный ветер. Температура воздуха в течение дня ожидается до 15 градусов тепла, собственно, так же, как и накануне. В крае слабый до умеренный ветер, небольшой дождь местами, дневная температура в разных районах от 13 до 18 градусов тепла.
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: А у нас время хороших новостей на хорошем радио. Встречайте Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие! В столице Мальты, Валетте, открыли историческую вакансию. Там ищут канониров, существующую с 15 века салютную батарею. В его задачу будет входить стрельба из пушки дважды в день, в 12 и в 4. Канонира снабдят формой артиллериста 19 века и объяснят, как выполнять обязанности.
0: Хорошие новости!
2: Требования к кандидату простые. Он должен владеть хорошим английским и интересоваться историей. Специальные навыки не потребуются. Фонд, восстанавливающий старинные традиции, обучит правилам стрельбы из пушки, технике безопасности и общению с посетителями. А еще, как ухаживать за воссозданной по старым лекалам военной формой.
0: Хорошие новости!
2: В Японии создали подушку, которая сама решает, когда вас будить. Гаджет следит за вашим сном прямо ночью. Встроенные сенсоры анализируют движение и фазы отдыха, чтобы понять, в какой момент вы находитесь в легкой фазе сна. Вместо обычного будильника она мягко будет вас в этот период, так чтобы утро начиналось без ощущения разбитости. Идея проста – сделать пробуждение максимально естественным и незаметным, синхронизируя его с биоритмами, а не с резким сигналом. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Евгений Григорьев без оглядки и без страховки падает в любовь. Ну а мы с вами падаем и продолжаем выходные дни. Наслаждаемся хорошей музыкой на волнах хорошего радио. Впереди у нас Владимир Ждамиров, Виктор Королев. А прямо сейчас послушаем Артура. Он споет нам про любовь. Помните, музыки много, шансон один.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: В парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров. Полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании, телефон 240-04-33, 240-04-33.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
0: Прогноз погоды.
3: Доброе ты, солнце мое, на чистом просторе.
1: Партнер выпуска – сеть автосервисов «Мистер Ойл». Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Приезжайте на замену масла. Расскажу немного о погоде. Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Температура до плюс 15. По краю также облачно, местами дожди. Ветер умеренный, температура 13-18.
0: Реклама.
4: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
5: Куда это мы?
4: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
6: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
0: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
7: Хорошее радио.
8: Радио «Шансон» слушает вся страна.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток.
2: 10:56 во Владивостоке. Друзья, очередной музыкальный час на радио «Шансон Владивосток» рубрикой «Дорожный привет» завершаем. Наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Номер для переписки в мессенджере «Макс» плюс 7-908-986-1-5-1. Город абсолютно свободен. Интерактивная карта всего 1 балл показывает. Всем счастливого пути. Ну и отдельный привет для Алены, которая сейчас добирается в сторону Садовой. Алена, вам хорошего дня. Ну и, собственно, песня для вас уже в эфире.

Приморье 11 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте! Массовые проверки пройдут на дорогах Приморья на майских праздниках. Как отметил глава управления госавтоинспекции Приморского края Сергей Сбродов, затяжные выходные – это традиционно время, когда вероятность ДТП возрастает в разы. Он призвал приморцев не садиться за руль в нетрезвом виде. Открытие парка аттракционов «Минный городок» во Владивостоке перенесли на 6 июня. Так, накануне стартовала онлайн-продажа билетов. С 1 мая по 5 июня их можно приобрести за 1600 рублей. Это цена выходного дня по стоимости буднего. Билет дает право на безлимитное посещение первой зоны аттракционов в течение всего дня. Территория парка разделена на две части – коммерческую с аттракционами и общественную для прогулок и отдыха. Реконструкцию закончат в следующем году, но основную часть работ завершат уже в этом. Дачники будут меньше платить за электричество. По данным парламентской газеты, льготные коэффициенты утвердили в правительстве вне зависимости от места расположения участка. В частности, в Кабмине предложили разрешить владельцам участков в СНТ платить по пониженному тарифу при заключении договоров на электричество для личных нужд. Предполагается, что садоводы и огородники таким образом смогут сэкономить при оплате за свет до 25%. К другим новостям. В Приморье проснулись змеи. Встретить их можно в популярных местах отдыха. Очевидцы сняли на видео крупную змею на территории ботанического сада. Предположительно, это был амурский полос, который не опасен для человека. Его укусы не ядовиты, но могут вызывать неприятные последствия. Отдыхающим советуют быть внимательнее во время прогулок, не провоцировать нападения, не брать змею в руки, а дождаться, пока она сама уползет на безопасное расстояние. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара на майские праздники. Понедельник – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня дождь, ветер умеренный 13-15 градусов. В крае также облачно, местами пройдут дожди, ветер умеренный, температура до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.

Абсолютно потрясающий сегодня день. Удачным должен быть во всех начинаниях. 11.06 на студийных хорошего радио. Ну а поскольку мы с вами стартуем в рамках выходного дня, опять же, давайте посмотрим, что там астрологи нам рекомендуют, насколько нужно себя правильно вести, в каком ключе, да, чтобы действительно день был классным во всех проявлениях. Гороскоп в эфире радио «Шансон Владивосток» прямо сейчас. Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Более того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков. Любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Так что любите друг друга, будьте счастливы. Весну тоже любим вместе с вами. Ну и отдых, конечно, который никто не отменял. Всем классного отдыха, классного выходного, классных песен на радио «Шансон Владивосток». Впереди на 103.2 FM Михаил Захарович Шуфутинский, группу «Комбинацию». Скоро послушаем. Прямо сейчас Любовь Успенская появляется. Музыки много. «Шансон 1».

твоей судьбы и пророчества не боюсь. Если музыка разрешит, я еще раз в тебя влюблюсь. Ничего не брала взаймы, видит там в небесах все Бог.

0: Прогноз погоды.
1: Уплывают облака, уплывают, открывая голубые дали.
2: 11:20 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» информация от синоптиков. В городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь, северный к вечеру, южный умеренный ветер, дневная температура 13-15 градусов тепла. В крае небольшой, местами умеренный дождь, слабый до умеренного ветер, дневная температура в разных районах от 13 до 18 градусов тепла.
3: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей на хорошем радио. Встречайте Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие. Китай продолжает укреплять свои позиции в глобальном судостроении, представив крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей. Новый гигант способен транспортировать до 11 тысяч автомобилей за один рейс. Если выстроить их в одну линию, длина колонны достигнет примерно 50 километров.
0: Хорошие новости.
2: Габариты нового китайского автоперевозчика впечатляют. Его длина составляет 230 метров, ширина 40 метров. Конструкция предусматривает 14 палуб, на которых можно размещать широкий спектр транспортных средств, от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков, включая электромобили и машины на водородном топливе.
0: Хорошие новости.
2: Особое внимание разработчики уделили экологичности. Судно оснащено системой работы на сниженном природном газе, а также генератором, который обеспечивает энергией все системы на борту во время рейса. Кроме того, двухтопливная силовая установка способна использовать как СПГ, так и традиционное морское топливо. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

Вот с нашими перепадами температур только в ямаечках, ой, в маечках ходить, да? Да, у нас другой абсолютно температурный фон. Днем может быть и плюс 20. Вчера в пригороде 24 градуса тепла было. Но сегодня немножечко синоптическая картина изменилась. Смотрю по Артему, плюс 15-17 во Владивостоке. И то попрохладнее. Плюс обещают небольшой дождь. Ну вот вроде бы как туча мимо проходит. Это здорово. В общем, наверное, не маечка пока. Да, кофточка, ветровочка и все, и жизнь хороша. По погоде одеваемся, и жизнь будет прекрасной, особенно под звуки радио «Шансон Владивосток». Впереди у нас группа «Лесоповал», Настасью Самбурскую скоро послушаем. И прямо сейчас Афину встречаем. Музыки много, шансон один.

0: что отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

все с тобой прекрасно понимает. Холодный чай и смятая постель, что нам пора, увы, напоминаю. Закрою дверь и будто не слыхал я шепот твой бессонными ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не верит.

Я завтра буду вновь себя ругать, что мы сказать о главном не сумели. Тебе слезу так трудно удержать. Не надо слез, Москва слезам не верит. Я буду ждать случайного звонка, чтобы войти в распахнутые двери и быть с тобой лишь только до утра. Прошу, не плачь, Москва слезам не верит. Москва слезам не верит.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: «23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка – главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную».
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
5: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
6: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Итак, друзья, очередная порция дорожных приветов завершает музыкальный час на хорошем радио «Шансон» во Владивостоке. Есть возможность через телеграм-канал переписываться с радиостанцией «Шансон Владивосток» через этот канал, ну, либо через мессенджер «Макс» плюс 7 908 986 1 51. Есть информация для перемещающихся. Первый затор во Владивостоке обнаружен с Борисенко на Фадеева. Да, в сторону объездной движение медленное. Всем счастливого пути. Ну и для всех, кто в этой пробке, песня хорошая.

округа, а также на территории Уссурийско-пограничного, Октябрьского, Харульского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендуют не разводить костры, не сжигать сухую растительность и не бросать непотушенные окурки. Отмечу, что на сегодняшнее утро в статусе действующего остается пожар в Ханкайском округе. Спасатели занимаются ликвидацией очагов с 6 часов утра. Парад «Правнуки Победы» открывается в эти минуты во Владивостоке. Первоклассники из Приморья, а также их сверстники из Китая и Лаоса пройдут торжественным маршем по Центральной площади. Парад откроет серию мероприятий по случаю празднования Дня Победы. Напомню, сегодня в центре Владивостока ограничена продажа алкоголя. Купить его нельзя до 16 часов в радиусе 100 метров от площади борцов революции. В России хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионам хотят дать возможность создавать государственные предприятия, которые будут готовить еду для школьников. В настоящее время, по данным Федерального собрания, около 40% школ пользуются услугами частных компаний. При этом школьники нередко жалуются на качество питания. В среднем по стране дети оценивают еду в столовых на 3,5 балла из 5. Каждый третий россиянин проводит майские праздники на шашлыках. По данным опроса, четверть отдыхающих организуют самостоятельно, 2% едят шашлык в гостях, а 7% готовят мясо на даче у друзей или родственников. Ранее стало известно, что россияне поставили рекорд по числу желающих работать в праздничные дни. В этом году каждый восьмой вместо отдыха решил остаться на рабочем месте. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара на майские праздники и понедельник 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня дождь, ветер умеренный 13-15 градусов. В крае облачно, местами пройдут дожди, ветер умеренный, температура до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.

Михаил Бублик сказал «нет» почему-то в начале нового часа на хорошем радио. Ну а мы с вами говорим «да, да» и еще раз «да» хорошему настроению, выходным. И стараемся не думать о работе, ведь у нас еще как минимум несколько часов до окончания последнего выходного дня. В честь майских праздников меня зовут Татьяна Загривенко, и с Екатериной Пацан мы проведем еще вместе 2 часа только для вас. Впереди у нас много хорошей музыки, как и всегда. Послушаем Сергея Любавина, Чепика, ну а прямо сейчас прозвучит «Бумер».

Не плачь, не плачь, пошли удачу, пошли удачу, пошли удачу нам, нам. А ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал,

0: плачу, не плачу. Пошли удачу, пошли удачу, пошли удачу нам, нам.
1: Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Сотни городов, миллионы слушателей.

0: Прогноз погоды.
1: А над нами облака.
2: Партнер выпуска — сеть автосервисов «Мистер Ойл». Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Приезжайте на замену масла. Информация от синоптиков. Сегодня во Владивостоке облачно, возможен небольшой дождь. Температура до плюс 15 и умеренный ветер. По краю сегодня пасмурно, облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 и также умеренный ветер.
0: Реклама.
3: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
4: Куда это мы?
3: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
5: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
6: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
7: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive, yeah!

0: зарубежный шансон.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: 12:31 во Владивостоке. Порция хороших новостей для вас прямо сейчас в студии. Приветствуем Макса Веселова.
3: Здравствуйте, мои хорошие. Китай продолжает укреплять свои позиции в глобальном судостроении, представив крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей. Новый гигант способен транспортировать до 11 тысяч автомобилей за один рейс. Если выстроить их в одну линию, длина колонны достигнет примерно 50 километров.
1: Хорошие новости.
3: Габариты нового китайского автоперевозчика впечатляют. Его длина составляет 230 метров, ширина 40 метров. Конструкция предусматривает 14 палуб, на которых можно размещать широкий спектр транспортных средств, от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков, включая электромобили и машины на водородном топливе.
1: Хорошие новости.
3: Особое внимание разработчики уделили экологичности. Судно оснащено системой работы на сниженном природном газе, а также генератором, который обеспечивает энергией все системы на борту во время рейса. Кроме того, двухтопливная силовая установка способна использовать как СПГ, так и традиционное морское топливо. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
1: Хорошее радио.

Вот когда случаются выходные дни, суета вся отметается, да, концентрируемся на каких-то других моментах, на отдыхе, на праздниках, в конце концов. Сегодня день кондитера отмечаем, всех сладкоежек можно смело поздравить с этим днем, ну и, естественно, изобретателей кондитерских изделий, всех, кто любит, в конце концов, торты делать, а почему бы и да. В общем, всех с праздником. Помимо этого, сегодня Международный день солнца отмечаем, Всемирный день веселья, день положительности в уме, да, такое тоже бывает. Есть и другие праздники, ну вот сколько людей, столько мнений, по мне уже достаточно. Ну вот еще есть день медитации в саду, пожалуй, это для садоводов еще один повод провести день на природе под звуки радио «Шансон Владивосток». 12:37 в городе, дальше движемся, послушаем в ближайшие минуты на хорошем радио «Шансон Владивосток» песни от Татьяны Куртуковой, впереди Олег Митяев. Прямо сейчас Алексей Петрухин появляется. Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
4: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Это рубрика «Дорожный привет» на хорошем радио. Впереди у нас прозвучит Виталий Аксенов. И «Дорожный привет» отправится тем, кто сейчас двигается от Лозо в сторону центра. Тут замедленное движение из-за светофора. Но ничего, с хорошей музыкой время пролетит незаметно.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

Владивостока придется перестроить привычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Напомню, старую конструкцию демонтируют в следующем году, а новую откроют не ранее 2030 года. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Выселковую в районе Китай-города. Эти объездные пути пока разбиты, но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году. Отопление во Владивостоке отключат завтра, 4 мая. Как заявили в мэрии, лишь к этому времени температуры достигнут нормативных показателей, при которых становится достаточно тепло, чтобы остановить работу котельных. В настоящее время энергетики подготовили планы ремонтных работ, сформировали список улиц, однако он может стать больше по итогам гидравлических испытаний. Они начнутся сразу после завершения отопительного сезона с 13 мая и продлятся до середины июня. В Госдуме призвали ограничить цены на обучение в вузах и сделать его бесплатным для будущих врачей, учителей, инженеров и ученых. По данным «Известий», в настоящее время стоимость учебы на платной основе повышается до 30% в год, что делает получение высшего образования недоступным. Снизить стоимость депутаты предложили за счет ресурсов самих учебных заведений, в том числе пересмотреть расходы на зарплаты руководства. Приморцев призвали правильно носить георгиевскую ленту. Символ победы рекомендовали закрепить на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Ранее в ряде источников сообщалось о штрафах для россиян, которые завяжут символ победы на ошейнике собаки или ручке автомобиля. По закону никакой ответственности за это не предусмотрено. При этом наказание все-таки последует для тех, кто решит публично порвать, затоптать георгиевскую ленту или разместить ее вместе с оскорбительными надписями или запрещенной символикой. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня дождь, ветер умеренный до плюс 15. В крае облачно, местами пройдут дожди, ветер умеренный, температура воздуха до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».

0: Премьера апреля. Будоражащее воображение. Обновленное шоу «Дивы в Бенуар». Еще больше красоты, страсти и откровенной эстетики. Шоу-ресторан «Бенуар». Корабельная набережная, 10. Бронь 277-11-22-18+.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.

Евгений Григорьев врывается в новый музыкальный час на радио «Шансон Владивосток». Впереди у нас, как и всегда, много хорошей музыки. Послушаем Александра Розенбаума, Александра Серова, а далее прозвучит Катя Огонек. Ну а я спешу напомнить, что уже со следующей недели на волне хорошего радио стартует акция «Весенний аккорд». У нас есть приз, а у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

В ярком шатре на цыганской стороне я поверю в то, что есть любовь до конца. Поверю в то, что есть права за ней, и в то, что я в свои годы пацан.

0: Радио Шансон.
1: Последний сугроб, он уже не жилец.
0: Песни на все времена года.
2: Партнер выпуска прогноза погоды – сеть автосервисов «Мистер Ойл». Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Приезжайте на замену масла. Во Владивостоке сегодня облачно. Вечером возможен небольшой дождь, температура до плюс 15. По краю также облачно, пройдут местами небольшие дожди, температура до плюс 18.
3: Реклама. «Мистер Ойл» – это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Середина нового часа на радио «Шансон Владивосток». Самое время послушать Макса Веселова. Встречайте.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Берлин этим летом запускает интересный проект. Туристам будут выдавать ваучеры со скидками в музеях, ресторанах и при покупке билетов на концерты. Взамен город просит их о необычной услуге – убирать мусор, причем не только за собой, но и за другими. Позже партнерами проекта могут стать и другие организации – гостиницы, туристические компании, культурные и образовательные площадки. Все зависит от того, насколько успешным окажется «Берлин Пэй».
0: Хорошие новости.
2: За образец столица Германии взяла проект Копенпэй в Копенгагене, где туристов поощряют бесплатными билетами, экскурсиями и напитками, если они помогают убирать мусор, ухаживают за парками или приезжают на велосипеде и общественном транспорте. Пока не ясно, как в Берлине будут фиксировать сбор мусора и выдавать ваучеры.
0: Хорошие новости.
2: В Копенгагене говорят, что их программа работает в основном на основе доверия. Однако иногда для получения вознаграждения все же нужно подтвердить свое право на него. Например, предоставить фотографию или официальный документ об участии в экологической программе. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Легенда шансона, группа «Бутырка» ворвалась в середине часа на хорошем радио. Друзья, желаю, чтобы до всех долетели или все получили желанные весточки. Впереди у нас музыкальный час продолжит Михаил Круг, еще одна легенда, Александр Иванов и Елена Ваенга. А я спешу напомнить, что со следующей недели на волне хорошего радио стартует акция «Весенний аккорд». У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс». Все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров. Полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33. 240-04-33.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Друзья, всем доброго дня! У микрофона Евгений Арсеньев, как вы уже догадались. И с этим дорожным приветом я с вами здороваюсь. И заодно напоминаю номер для ваших сообщений, для ваших приветов. 8-908-980-6151. Присылайте ваши дорожные приветы, оставляйте музыкальные заявки. К этой минуте пробки в городе всего 2 балла. ДТП в районе Энерготехникума, сообщает нам Алексей. И пробка со стороны музея автостарины. За что ему большое спасибо. Группа «Ля Минор» по его заявке в нашем эфире. Всем дорожные приветища.
3: Куда попали вы? В Каир или в Афины? Где вы теперь, в Париже или Баку? Быть может быть, воровы.

носили за голоду газетные рекламы и своих жен давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем в больнице, отец в Германии в артелях рыбаков, сестра газетчик.

утомилась и стаскалась. Душа в Россию ищет тропу. Как хороши, как свежи были бы.

Приморье, 14 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. На смену летней погоде в Приморье придут дожди. По прогнозу синоптиков, температурный фон упадет в ночь на понедельник. На северо-востоке края возможны заморозки. Днем 4 мая на территории Приморья пройдут небольшие осадки при максимальной температуре до плюс 18. Во вторник, 5 мая, дожди прекратятся и станет потеплее. По данным Примгидромета, дождливая погода ожидается в понедельник и во Владивостоке. Небольшие осадки возможны завтра в первой половине дня. Общественный транспорт в Приморье хотят сделать муниципальным. Как заявили власти, в настоящее время обсуждаются планы поэтапного сокращения доли частных компаний, занятых в сфере пассажирских перевозок. Речь идет не только о Владивостоке, но и о других городах и поселках региона. Отмечается, что перспектива перевести до 90% общественного транспорта под муниципальное управление стала реальной на фоне массовых жалоб от пассажиров.

обязаны более тщательно проверять заемщиков, а с этого года при выдаче онлайн-займов перестали учитывать неподтвержденные сведения о доходах. В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли соответствующий законопроект. Инициатива размещена на портале обеспечения законодательной деятельности, согласно которой размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Выплата должна производиться ежегодно до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Официальный курс доллара на майские праздники и понедельник 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха до плюс 18. В крае завтра переменная облачность, местами дожди, ветер умеренный, температура воздуха в пределах от 7 до 20 градусов. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.

0: Ну что же, подобно птицам, летящим на юг, пролетели целых два выходных, братцы дорогие, да и третий уже, собственно, на излете, но есть и хорошие новости, и состоят они в том, что птицы сейчас, наоборот, возвращаются с юга, а значит, на дворе весна, и она продолжается, ну и... Наоборот, на взлете новый музыкальный час на радио «Шансон Владивосток», где я вас и приветствую. Меня зовут Евгений Арсеньев, но я здесь не один. Наш новостной редактор и по совместительству моя соведущая сегодня Татьяна Загривенко тоже здесь. Таня, привет!
1: Всем привет, друзья! И ничего, не на излете. Не знаю, почему Евгений Арсеньев так говорит. Еще целых полдня удовольствия, наслаждения от последнего майского праздника. Ну, этого я имею в виду. 3 мая на календаре, впереди на радио «Шансон». Много хорошей музыки. Стас Михайлов, «Виа Волга, Волга», Афина и Татьяна Буланова. А прямо сейчас прозвучит Алексей Брянцев и Елена Касьянова. Музыки много, «Шансон» один.

0: опоздал. Прошу, прими.
1: Какой букет?
0: А я спрошу, да или нет?
1: Наверное, да.
0: А почему? Но почему?
1: Большой секрет.
0: Как же мне с тобою повезло, согретым быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
1: укрытый быть твоим крылом.

0: Давай летать. Давай
1: летать. Я не шучу. Не шучу.
0: Ты говоришь, что знаешь все. Что знаешь
1: все. Из старых снов.
0: Я так хочу, тебя обнять.
1: И я хочу.

0: нагретым быть твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло
1: укрытый быть твоим крылом.
0: Как же мне с тобою повезло и смех, и боль.

0: Вот опять мне нужно сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чая.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай. Как же мне с тобою повезло, согретым быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
1: укрытый быть.

0: тебя люблю.
1: Реклама.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка Сити. Теперь для всех посетителей ТРК Седанка Сити доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее, поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
1: Премьера апреля. Будоражащее воображение. Обновленное шоу «Дивы в Бенуар». Еще больше красоты, страсти и откровенной эстетики. Шоу-ресторан «Бенуар». Корабельная набережная, 10. Бронь 277-11-22. 18+.
2: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
3: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Прогноз погоды.
7: Снова голуби воркуют в теплых лужах, воробьи озоруют.
8: Партнер выпуска прогноза погоды – сеть автосервисов «Мистер Ойл». Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Приезжайте на замену масла. Во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, 16-18 градусов, ветер умеренный до сильного. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшие дожди, ветер умеренный, а температура воздуха в разных районах от 7 до 20 градусов.
9: Реклама.
10: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
11: Куда это мы?
10: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
12: «Мистер Ойл» – это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное – качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
13: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Итак, друзья, хорошего понемногу, зато каждый час. И, как известно, все это благодаря Максу Веселову. С удовольствием передаю ему микрофон.
2: Здравствуйте, мои хорошие. Перезагрузка культовой «Мумии» выйдет не через 2 года, как планировалось, а раньше. Новая официальная дата мирового релиза – 15 октября 2027 года. Сюжет фильма пока держится в секрете. Обладатели премии «Оскар» Брэндон Фрейзер и Рэйчел Вайс вновь исполнят роли искателя приключений Рика О'Коннелла и египтолога Эвелин О'Коннелл.
0: Хорошие новости.
2: В Испании неподалеку от Мадрида строится надземный переход для диких животных. Он пройдет над трассой, чтобы кабаны, косули, лани и другие животные могли безопасно пересекать дорогу. Это будет необычный мост. По нему не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы. Конструкцию длиной 137 метров и шириной 60 метров засыпят примерно 2-метровым слоем земли и засадят местными растениями.
0: Хорошие новости.
2: Для животных такой переход будет выглядеть не как искусственное сооружение, а как продолжение природного ландшафта. По краям моста установят деревянное ограждение высотой около 2 метров. Они должны направлять животных к переходу и защищать их от шума дороги и света фар. Экологи говорят, что за 3 года после открытия моста популяция копытных в этом районе должна вырасти в 2 раза. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
1: Это были хорошие новости от Макса Веселова, за что ему, как всегда, большое человеческое спасибо. Мы продолжаем наш эфир на радио «Шансон Владивосток». Эфир воскресный, день чудесный, череда выходных дней, друзья. Понемногу завершается, можно сказать, что сегодня она уже так на излете, но последний выходной все-таки, я думаю, что еще рановато списывать со счетов. 14.33 всего лишь на часах, а это значит, что времени на отдых еще у нас предостаточно, поэтому, братцы дорогие, не расслабляемся, отдыхаем, как только можем, понедельник только завтра. Да и, собственно, понедельник у нас будет несколько раскрашен новыми оттенками праздничными, а все потому, что завтра на радио «Шансон Владивосток» стартует праздничная акция. Акция «Весенний аккорд» на волнах шансона. У нас есть приз, а у вас есть возможность его получить. С 4 мая, то есть с завтрашнего дня, ведущий задает каверзные вопросы в эфире, а задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. И таким образом этот подарок становится вашим, тем, кто отгадал, собственно, этот каверзный вопрос. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-9383. Слушайте эфир, звоните, участвуйте и выигрывайте. Ну а сегодня пока без подарков, зато с хорошими песнями, как всегда, Александр Маршал, Максим Олейников, Александр Новиков. Прямо сейчас Вика Ветер в нашем эфире. Меня зовут Евгений Арсеньев. Всем отличного дня, оставайтесь на шансоне.

толкучка и жара. А тут еще присутствие ментов. Но фраера на то и фраера, чтоб мне досталась пара кошельков.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

не казенных парадных словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят ожиданием в прекрасных глазах.

не столкнусь с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Итак, друзья, рубрика «Дорожный привет» по традиции завершает музыкальный час на радио «Шансон Владивосток». Напоминаю, номер для ваших сообщений 8-908-986-151, наш студийный приветоприемник в мессенджерах «Макс» и «Телеграм». Ждем вас, ваших сообщений. К этой минуте пробки в городе 2 балла, движение довольно-таки свободное, небольшие сложности в центральной части Владивостока от центральной площади до Лазо и в обратном направлении. А привет к нам прилетел с улицы Фадеева. Здесь движение свободное в районе Воропаевского моста, как нам сообщает Анастасия. За что и большое спасибо группа Джанго по ее заявке в нашем эфире. Всем дорожный привет!

Приморье 15 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке в середине следующей недели. В связи с чем проезд и парковку ограничат 6 мая с 7 до 13 часов по улицам в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Особенно это актуально для жителей Гершельда, которым с учетом перекрытий придется потратить на дорогу значительно больше времени. Горожан попросили продумать заранее альтернативные пути, так как в будний день с учетом масштаба ограничений пробки будут неизбежны. В районе Патрокла во Владивостоке появились новые дорожные знаки, запрещающие остановку машин. Указатели «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на улицах Архангельской, Североморской и Сочинской. В ближайшее время тут должен заработать паркон, который будет фиксировать нарушения. 147 транспортных средств перемещено на муниципальную штрафстоянку Владивостока за минувший апрель. Специалисты эвакуируют не только неправильно припаркованные транспортные средства, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо те, чьи водители были за рулем в нетрезвом виде. Автомобилистам напоминают, забрать свой транспорт можно после того, как владелец

Наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, а температура воздуха до плюс 18. В крае завтра также переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер умеренный, температура воздуха в разных районах края от 7 до 20 градусов. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».

Вечерочек неумолимо приближается на волне хорошего радио. Чуть-чуть времени еще осталось насладиться последним выходным днем. И впереди у нас рабочая неделя. Музыкальный час открыл Алексей Петрухин и Ярослав Сумишевский. Впереди на радио «Шансон Владивосток». Как и всегда, много хорошей музыки. В этом часе послушаем Ивана Кучина, Таисию Повали, а далее прозвучит Александр Розенбаум.

0: Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
0: Прогноз погоды.
4: Роняя слезные капели, проснулась с севера весна.
5: Во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, 16-18 градусов. По краю завтра также переменная облачность, местами пройдут дожди, ветер умеренный, температура в разных районах от 7 до плюс 20.
6: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

Вот и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строй.

0: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир на волнах хорошего радио, значит, хорошим новостям быть. В студии Макс Веселов. Макс, привет еще раз, и тебе слово.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Ученые наконец выяснили, почему в старинных домах мы ощущаем призраков. Канадские специалисты нашли источник паранормального. Им оказался инфразвук. Человеческие уши на слух не воспринимают колебания ниже 20 Гц, но организм на них реагирует, что и подтвердили исследователи.
0: Хорошие новости!
2: В эксперименте участвовали несколько десятков студентов. Половине вместе с музыкой ученые транслировали инфразвук, второй половине — нет. Феномен проявил себя только у облученных инфразвуком, которые не догадывались, что их соответствующим образом обрабатывают. То, что ощущения потустороннего не были субъективными, доказывал повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Источниками инфразвуковых колебаний в старинных зданиях становятся трубы, печи, фундаменты и вентиляционные системы.
0: Хорошие новости!
2: Горький шоколад улучшает умственные способности. Итальянские ученые советуют есть его каждый день. Исследователи пришли к выводу, что шоколад хорошо влияет на работу мозга даже после однократного потребления. Помогает рабочей памяти и способности обрабатывать визуальную информацию. Длительное потребление горького шоколада особенно рекомендуется пожилым людям. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
1: 15:30 на студийных часах, друзья, продолжаем коротать последний выходной. Пасмурный он у нас выдался, что-то солнце совсем спряталось от нас, даже дождик пытается нас поливать. К слову говоря, начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается такой праздник, как День Солнца. Иногда его называют Всемирным Днем Солнца или Международным Днем Солнца. Так что, по моей версии, у Солнца сегодня просто выходной, вот и оно и от нас спряталось. Ну, а мы от вас ничего прятать не собираемся, а наоборот, собираемся раздавать призы и подарки. И начнем уже завтра. Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, а у вас есть шанс его получить. И уже завтра мы начнем эту процедуру. Ведущий задает каверзные вопросы в эфире. Задача слушателя — отгадать, какой магазин предоставил подарок дня, и в случае правильного ответа получить этот самый подарок. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 229-3-83. Слушайте эфир, участвуйте и выигрывайте. Ну а пока мы вас радуем хорошей музыкой. Сергей Трофимов, Владимир Ждамиров, Андрей Курев. Но прямо сейчас Стас Михайлов появляется в нашем эфире. Меня зовут Евгений Арсеньев. Я с вами до 18:00. Оставайтесь на волнах хорошего музыки. Много шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-фли». Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: В завершении часа, по традиции, рубрика «Дорожный привет». Напоминаю, номер для ваших сообщений 8-908-980-6151, наш студийный мессенджер «Макс» и студийный мессенджер «Телеграм», где мы ждем информацию о дорожной обстановке и ваши музыкальные заявки. К этой минуте пробки в городе 2 балла. И привет к нам прилетел из пробки на Олега Кошевого. Медленно движемся в сторону радиоприбора по причине ДТП, пишет нам Сергей. За что ему большое спасибо. Группа «Монгол Шуудан» по его заявке в нашем эфире. Всем дорожный привет.

Приморье, 16 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Весенне-летние гидравлические испытания пройдут в столице региона с 12 мая по 22 июня. Опрессовку тепловых сетей по традиции проведут в несколько этапов, во время которых запланированы недельные отключения горячей воды в разных районах города. Кроме того, в некоторых местах пройдут работы по замене теплосетей, поэтому часть потребителей в центре города проведут без воды почти 2 месяца. А в снеговой паде работы продлятся до конца лета. Приморье продолжит делать прививки от клещевого энцефалита, но только тем, кто уже получил первую дозу вакцины. Об этом заявили в Краевом Минздраве. Там отметили, что желающих пройти вакцинацию впервые, вероятно, внесут в лист ожидания. Ранее стало известно о нехватке препаратов от энцефалита в Казани и Красноярске, но в Приморском профильном ведомстве заверили, что, в отличие от других регионов, дефицита вакцины в Приморье нет. Рособорнадзор запретили досматривать участников ЕГЭ и ОГЭ. Об этом говорится в новых методических рекомендациях, пишут «Известия». Теперь организаторы и охрана не имеют права прикасаться к участникам экзамена и их вещам. Если металлоискатель сработает, школьнику предложат добровольно сдать предмет, из-за которого возник сигнал. В случае отказа ученика не допустят к экзамену и составят протокол. Пересдать экзамен в резервный день можно будет только с разрешения главы экзаменационной комиссии. Улицы Владивостока вовсю готовятся к празднованию Дня Победы. Уже в некоторых местах уже зажглись сотни световых конструкций. Звезды с красными и желтыми ленточками горят в центре города и в снеговой паде. На Некрасовском путепроводе сверкают золотые конструкции, а на второй речке появились похожие на кометы украшения. Работы еще продолжаются. Всего рабочие смонтируют более 800 различных световых конструкций, а убирать их начнут после Дня города 5-7 июля. Подписывайтесь на наш телеканал.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одно для меня навсегда.

0: я себя умолял. Вот белая троица в звездную ночь и дом, где крестили меня.
1: Такие вот ностальгические нотки привносит в наш эфир Михаил Круг. Сразу повеяло какими-то воспоминаниями о детстве. Говорят, что они самые яркие в нашей жизни. Да будет так. И, конечно, хочется всем пожелать как можно больше вообще приятных событий и моментов в жизни, о которых хочется вспоминать. И, может быть, не только вспоминать, а еще и рассказывать. Ну и самое главное, пускай у наших детей будут яркие воспоминания об их детстве. Михаил Круг открыл новый музыкальный час на радио «Шансон Владивосток». Меня зовут Евгений Арсеньев. Движемся дальше по дню сегодняшнему. Глядя на погодку, хочется, конечно, всем пожелать и побольше ярких и солнечных дней, поскольку сегодня с этим есть небольшие проблемки. Зато нет никогда проблемок никаких с хорошей музыкой на радио «Шансон Владивосток». Впереди у нас группа «Ля минор». Дмитрий Прянов, Гарик Сукачев. Прямо сейчас коротаем майский вечер вместе с группой «Бумер». Оставайтесь на хорошем.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: «Радио Шансон».

0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
1: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
3: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Прогноз погоды.
5: Солнце вернется, вернется, вернется, чтобы уйти опять.
6: Друзья, всем доброго дня. Информация о погоде на радио «Шансон Владивосток». Сегодня в Владивостоке пасмурно, температура воздуха до плюс 15, но актуальнее погодка на завтра, а завтра в Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 16-18. Что касается метеообстановки по краю, облачность переменная, на востоке местами небольшой дождь от 7 до 20 со знаком плюс в разных районах.
7: Радио «Шансон Владивосток» 103.2 FM. Хорошее радио.

лады. Если так, последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скоро.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: 16:29 во Владивостоке. Самое время послушать Макса Веселова и его хорошие новости. Встречайте.
2: Здравствуйте, мои хорошие. В Америке официально разрешили протестировать на людях новый способ лечения тяжелой депрессии с помощью крошечного прибора в голове. Устройство не больше ягоды черники. Его вживляют прямо в черепную кость. Сам мозг при этом не трогают. Прибор находится над его оболочкой.
0: Хорошие новости.
2: Гаджет посылает слабые электрические импульсы в зоны мозга, отвечающие за настроение. У него нет батареек и проводов. Все работает дистанционно. В первых тестах примут участие взрослые пациенты с упорной депрессией. Это люди, которые годами перепробовали все стандартные методы, но так и не почувствовали облегчения.
0: Хорошие новости.
2: Китайский бренд выпустил часы для фанатов Гарри Поттера. На циферблате живет детальная 3D-змея. Если покрутить без или нажать кнопку, Василиск начинает плавно скользить по кругу. Корпус сделан из титана 5-го класса с уникальной кристаллической текстурой. На обороте та самая дверь с 8 змеями. Тираж всего 200 штук на мир. Цена вопроса почти 500 000 рублей за возможность носить тайную комнату на руке. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.

Надо ли что-то кому-то доказывать? Это большой-большой вопрос, дорогие друзья. Всех приветствую на «Волнах хорошего» еще раз. Меня зовут Евгений Арсеньев. А вот доказать себе, счастливчик вы или нет, можно попытаться завтра в эфире радио «Шансон Владивосток». Акция «Весенний аккорд» на «Волне хорошего радио» стартует уже завтра. У нас есть приз, а у вас есть шанс его получить. Ведущий задает каверзные вопросы в эфире, а задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-9383. Слушайте эфир, звоните, участвуйте и выигрывайте. Ну а мы продолжаем коротать это в воскресенье под хорошую музыку. Впереди у нас группа «Лесоповал», Михаил Шуфутинский, также Рада Рай и Эдгар в дуэте присоединятся к нам. Ну а прямо сейчас уже в эфире Игорь Слуцкий. Оставайтесь на хорошем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ 2500667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Еще один музыкальный час на радио «Шансон Владивосток» подходит к концу, а в конце часа у нас всегда дорожный привет. Расскажу о ситуации на дорогах. В данный момент у нас наблюдается небольшое скопление машин. Медленно движемся по радиоприбору в сторону Золотого моста. Сообщил нам об этом Дмитрий. Именно для него и звучит Валерий Курас.

боль разлук, а зарубки глубоки на душе. Все дороже крепость рук и ценнее верный друг, с кем давно пуд соли съели уже.

Загадочные друзья, дай бог каждому. Неподкупные, неподкупные, неподкупные, непродажные.

Приморье, 17 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Сотни жителей Владивостока застряли в пробке по пути сдачи. К вечеру движение существенно затруднено по уссурийской трассе от Кипарисова до Вольно-Надеждинского. Помимо большого потока желающих вернуться домой после отдыха, здесь произошло ДТП в районе поселка Мирный. По сообщениям автомобилистов, еще одна авария наблюдается в эти минуты при заезде на низководный мост. Кроме того, проблемой стало выбраться из поселка Соловей-Ключ, где затор сохраняется от улицы Янратной до выезда на основную трассу. Во Владивостоке стартовали масштабные дорожные ремонты. Первыми улицами, которые приведут в порядок, стали Адмирала Невельского и Черняховского. В ближайшие месяцы дорожники планируют восстановить коммуникации, систему отведения воды, лестницы, подпорные стены, обустроить тротуары, расширить проезжую часть и обновить асфальт. Все работы планируется завершить этой осенью. Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Теперь каждое учреждение обязано передавать сведения в информсистему. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, на портале госуслуг сформировано уже почти 5 миллионов студенческих. Он также добавил, что при желании в вузе можно получить и бумажный билет, но предположительно в ближайшие пару лет цифровой вариант вытеснит привычный из-за удобства и практичности. И в продолжении темы. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом вырос на 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и доходят до 2 миллионов рублей. Парламентарии считают, что государство должно вмешаться. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, до плюс 18. В крае завтра также переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, ветер умеренный, температура до плюс 20. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.

Любовь на ПМЖ в душе у Евгения Григорьева, но у нас на душе любовь к вам, к нашим слушателям хорошего радио. Евгений Григорьев открывает новый музыкальный час. Впереди у нас, как и всегда, много хорошей музыки. Андрей Бандера, Олег Газманов, далее послушаем Владислава Медяника. А также спешу напомнить, что со следующей недели на волне хорошего радио стартует акция «Весенний аккорд». У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.

что врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

сердце боль. И желанный день совсем не близко. Я себе забаву изобрел. У меня с надеждой

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила. Моя кудрявая беда. Она кривлялась лужам, она гордилась мужем, но убегала до утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

и улетала хохоча. Над нитки колокольчик, с которым бродит ночью, красиво

последним без слова тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
1: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс «Седан». Данка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
3: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Радио «Шансон».
7: Растаял снег на серых тротуарах.
8: Песни на все времена года.
9: Друзья, всем доброго вечера. Информация о погоде на радио «Шансон Владивосток». Итак, завтра, 4 мая, в понедельник, в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 16-18 в течение дня. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь и до плюс 20 в разных районах.
10: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Итак, друзья, еще немного хороших новостей никогда не помешает. Прямо сейчас очередная их порция от Макса Веселова в нашем эфире.
2: Здравствуйте, мои хорошие! В столице Мальты, в Валетте, открыли историческую вакансию. Там ищут канониров, существующую с 15 века салютную батарею. В его задачу будет входить стрельба из пушки дважды в день, в 12 и в 4. Канонира снабдят формой артиллериста 19 века и объяснят, как выполнять обязанности.
0: Хорошие новости!
2: Требования к кандидату простые. Он должен владеть хорошим английским и интересоваться историей. Специальные навыки не потребуются. Фонд, восстанавливающий старинные традиции, обучит правилам стрельбы из пушки, технике безопасности и общению с посетителями. А еще, как ухаживать за воссозданной по старым лекалам военной формой.
0: Хорошие новости!
2: В Японии создали подушку, которая сама решает, когда вас будить. Гаджет следит за вашим сном прямо ночью. Встроенные сенсоры анализируют движение и фазы отдыха, чтобы понять, в какой момент вы находитесь в легкой фазе сна. Вместо обычного будильника она мягко будет вас в этот период, так чтобы утро начиналось без ощущения разбитости. Идея проста – сделать пробуждение максимально естественным и незаметным, синхронизируя его с биоритмами, а не с резким сигналом. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
1: 17.32 на студийных часах. Друзья, еще 30 минут шансона у нас вместе с вами в эфире радио «Шансон Владивосток». И еще целый вечер у нас с вами для того, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к встрече с трудовой неделей, конкретно с понедельником. Но об этом говорить пока не хочется. Хочется посмотреть, что по этому поводу скажут звезды, каким будет день завтрашний. Итак, если верить астрологам, завтра звезды гороскопа готовы щедро наделить вас решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. Вдобавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям. А это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно если направить свою энергию в нужное русло. Единственное «но» – интересы завтра могут вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной, зато очень важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, завтра может решиться легко и как по волшебству. По-моему, для понедельника вполне подходит. Кроме того, сами звезды нам подсказывают о том, что завтра удача может легко быть на вашей стороне, словно по волшебству, и это неспроста. Поскольку уже завтра стартует акция «Весенний аккорд» на волнах хорошего радио, у нас для вас есть приз, да и не один, собственно, а у вас есть шанс, опять же, не один, чтобы его получить. Ведущий задает каверзные вопросы в эфире, задача слушателя – отгадать, какой именно магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы, телефон прямого эфира 220-9383, 220-9383. Радио «Шансон Владивосток», звоните, слушайте. Слушайте, участвуйте, выигрывайте.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
1: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции – торгово-развлекательный комплекс «Седан». Танка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: В парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров. Полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33. 240-04-33.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Итак, друзья, в завершении часа рубрика «Дорожный привет». Напоминаю, номер для ваших приветов 8-908-986-151. Наш студийный мессенджер «Макс» и «Телеграм» всегда открыты для ваших музыкальных заявок. К этой минуте пробки в городе 2 балла. Привет прилетел с Постышева. Здесь ДТП осложняет движение, пробки в обоих направлениях. Но это в районе БАМа, я уточняю. И написал нам об этом Денис, за что ему большое спасибо. Султан Лагучев по его заявке в нашем эфире. Всем дорожный привет, друзья. Всем отличного вечера!

0: Приморье, 18 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Дожди и похолодания придут в Приморье в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температурный фон упадет. На северо-востоке края возможны заморозки. Днем 4 мая на территории региона пройдут небольшие осадки при максимальной температуре до плюс 18. Во вторник, 5 мая, дожди прекратятся и немного потеплеет. По данным Примгидромета, дождливая погода ожидается в понедельник и во Владивостоке. Небольшие осадки возможны завтра в первой половине дня. На Университетском проспекте на острове Русский полностью открыли движение транспорта. Работы по ремонту теплосетей в районе остановки мини-ТЭЦ «Центральная» завершили раньше срока. Дорожники заасфальтировали участок. В настоящий момент проезд открыт по всем полосам в обе стороны. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Деньги поступят автоматически вместе с пенсией, подавать заявление не нужно. Дополнительная помощь предусмотрена также для других категорий – тружеников тыла, блокадников и бывших узников. Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает агентство ТАСС. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В ведомстве пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар. В результате деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь, ветер умеренный до сильного 16-18 градусов. В крае завтра также переменная облачность. Местами пройдут дожди, ветер умеренный и температура воздуха от 7 до 20 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, Радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

Летать — это не только перемещаться, но и мечтать. Я в числе тех, кто влюблен в небо, полеты, мечты. Александр Розенбаум только что с гимном «Все, для кого небо — это бесконечные возможности». Совсем скоро постараемся совместить мысли о любви с утренней гимнастикой, ну а прямо сейчас струнные переливы души Любови Успенской. С вами Ольга Шатрова. Пусть у вас все будет сегодня отлично.

Владимир Высоцкий написал гимнастику для спектакля театра «Сатиры. Последний парад», в котором главную роль играл блистательный Анатолий Папанов. И голос Высоцкого тоже звучал в этом спектакле в записи по радио. На эту песню есть и клип. Он был снят в Венгрии в 1979 году. На известном видео Высоцкий не только поет, но даже с легкостью демонстрирует три физических упражнения: уголок, стойку на голове и горизонт-планш. Ну а для тех, кто уже сделал гимнастику утреннюю вместе с Александром Устюговым, предлагаю побывать в доме, где живет печаль.

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Реклама. Песня, а не реклама. Реклама радио
1: «Шансон». 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Спешу порадовать всех тех, кто и как Стас Михайлов знает, что такое озноб души не понаслышке. Сегодня можно согреться солнечными пятнышками. Неформально веселый праздник отмечается. Да-да, сегодня 3 мая, и он посвящен солнечным пятнам, которые в игровой форме представляют как пятнышки на солнечном диске. Согреться можно и песней от группы «Лесоповал». «Позволяю тебе не писать».
1: Позволяю тебе не писать. Развела нас судьба, постаралась. Буду в...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тикс-фли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfly.rf.
2: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вспомнился мне тост один из очень известной кинокартины, когда одна маленькая, но гордая птичка решила полететь прямо на солнце. Она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался от коллектива. Это призыв оставаться на волнах любимого радио и не отрываться от коллектива шансонно-зависимых. Я же на этом раскланиваюсь. В следующем часе встречайте Романа Шахова.

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Реклама. Песня, а не реклама.
1: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка-Сити. Теперь для всех посетителей ТРК «Седанка-Сити» доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее, поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить около триллиона рублей. Об этом РИА Новости заявил президент Российского национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. По его оценкам, длина сооружения составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины 20 века. Проект перехода рассматривался в двух вариантах – мост или тоннель. В последние годы чаще речь идет о строительстве моста. Минимальную продолжительность школьных перемен необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками. Перемены в 5-10 минут недопустимы, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Кроме того, по его словам, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Эксперт направил обращение в Роспотребнадзор. В Москве разработают правила передвижения по улицам для роботов-доставщиков и их интеграции в городскую среду. Об этом рассказал начальник столичного управления ГАИ Александр Быков. По его словам, на федеральном уровне прорабатывается нормативно-правовая база, которая будет регламентировать передвижение роверов для их безопасного участия в дорожном движении. Госавтоинспекция участвует в этой работе. Владимир Никитин установил новый рекорд России в марафонском беге. Спортсмен пробежал дистанцию 42 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд в рамках Казанского марафона. Это второе обновление рекорда России за последнюю неделю. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину. Он пробежал Дюссельдорфский марафон за 2 часа 8 минут 54 секунды. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: У воскресенья множество задач: вернуться вовремя с любимых дач, отдохнуть и подготовиться к работе, и помечтать о следующей субботе. Всем привет! В студии шансона Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! Спасибо Бумеру, отличного вам дня. Чтобы он был еще ярче, скоро в нашем эфире большой человек с большим голосом и карманами, луч надежды от Кати Огонек, но прежде Михаил Шуфутинский и Маша Вебер.
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.
1: Я жду.
2: Это твой аншлаг?
1: Всем не так.
2: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
1: Не отдам тебя. Это факт.
2: Боюсь, что так.

0: реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Бережем глаза и ноги, и здоровье драгоценное в итоге. Спасибо Григорию Лепсу. Есть сообщение от Елены. Приветствуем вас из Иркутской области. Поздравляем нашу любимую невестку, жену и маму Полишенко. Алену Владимировну, с днем рождения. Дорогая наша Алена, счастья, мира, любви. Пусть радуются твои девочки, любит муж. И всегда будет хорошее настроение. Вот что творят мобильные выходные. Я надеюсь, что, Алена, вы в нашей компании. Примите поздравления от радио «Шансон». У нас сейчас, друзья, небольшая пауза. Впереди медлячок от Евгения Кемеровского и ретро-ролл от Сергея Трофимова.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Непонятная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная.

непрощенная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба я умру.

0: и с людьми будь человечною.
1: Лучше майских праздников могут быть только июньские ночи. Весна на радио «Шансон».

0: Сообщение для родных. Иван пишет: лежу в больнице после операции, слушаю радио «Шансон». Привет своей семье, жене Валентине, сыну Денису, снохе Елене, дочке Насте и внукам Леше, Данилу, Артему, внучке Соне, родным, друзьям, коллегам по работе. Говорю всем спасибо за поддержку и дай Бог всем здоровья. Дорогой Иван, выздоравливайте. Надеюсь, что музыка радио «Шансон» вам помогает. Номер мобильных выходных напомню: плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Прямо сейчас Никита Осин и Ирина Круг.
1: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя как никто.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
4: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «На котором тепло». «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качели и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Пола только что на радио «Шансон». Артиста поздравляем с получением всенародной премии «Шансон года». Надеюсь, друзья, вы не пропустили вчера телеверсию нашего юбилейного концерта на Первом канале. Вообще, новости радиостанции всегда на сайте и наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. «Привет, Шансон!» — пишет Инеска в мобильные выходные. «Сегодня такая погода классная, так и хочется в лес. Шашлычок под коньячок, но я на работе. Эх, хочу передать привет своему Володьке. Вовк, солнце, я по тебе очень скучаю, люблю». Жду с нетерпением. Ребят, пожелаю вам скорейшей встречи. Ну а хорошую песню прямо сейчас встречаем.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поддержка участников СВО и членов их семей – абсолютный приоритет Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что столица стала первым регионом в стране, где появился единый центр поддержки. Бойцы и их семьи получают комплексную помощь. Также в Москве реализуется программа возвращения ветеранов гражданской жизни после окончания службы. В основе поддержки лежат запросы от самих ветеранов и их родных. За время работы единого центра уже оказано более 500 тысяч услуг, включая юридическую помощь, поддержку в вопросах реабилитации и протезирования, помощь в получении профессии и дальнейшем трудоустройстве. Больше всего вакансий для пенсионеров в России предлагается на такие должности, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар. Это показал анализ одного из сервисов по поиску работы. Аналитики отмечают, что возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна, поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, можно лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей. Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих, а женщины пенсионного возраста на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы и фасовщицы. Сегодня в России проживают 26 тысяч студенческих семей. Половина из них имеют детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в прошлом году, благодаря созданию в отдельных вузах соответствующей инфраструктуры, 2500 студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях. В стране работает система единого окна для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, в прошлом году открыли 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях. А по итогам первого квартала этого года их количество выросло до 324. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, завтра без осадков до плюс 25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Сегодня лучше ванны с минеральной водой, чай с лимоном или мятой, а то, что крепче, переносим на девятое. Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». У микрофона Роман Шахов. Здравствуйте. Столица 13.06. Мобильные выходные, пишет Екатерина. Привет мужу, который сейчас занимается делами по дому. И говорю ему, что я его очень люблю. Вы тоже пишите, если у вас есть что-то интересное сегодня. Что касается музыки, впереди одна из самых известных песен Александра Добронравова. На стихи Германа Витким, курс финансовой грамотности от Анатолия Полотно и Феди Карманова. Но сначала Катя Лазарева и Евгений Григорьев. «20 капель».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Добронравов. Только что на радио «Шансон». Огромное спасибо маэстро. Есть сообщение, которое пришло от Танюши из Саратова. Привет Алексею Артемьеву из Юрловки. Он моя радость, он моя надежда. Я очень жду его домой из командировки. Не грусти, мой хороший. Алексей, надеюсь, вы сейчас в нашей компании. У нас небольшая пауза, друзья. Вы тоже пишите в мобильные выходные. Номер, напомню, +7 909 955 103 0. Очень скоро вернемся к музыке. Бутырка обещает зарисовки красно-желтого колора. Дождись.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах.

Но если день воскресный, он очень интересный, развею чьи-то я сомнения и почитаю сообщения. Ольга из Ростова-на-Дону пишет следующее. Передайте, пожалуйста, моему четвертому караулу привет. Я всем желаю здоровья и терпения. Сегодня мы несем службу. Легкой службы вам пожелаем. Далее. Хочу поздравить Алексея Перепелицу с получением воинского звания лейтенанта, жены Алины из города Гулькевичи, Краснодарский край. Принимайте, Алексей, поздравления. Далее на шансоне Александр Левшин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

0: переписка.
1: Надежда, кстати, пишет на шансон, эфиру придавая романтичный тон. Привет передайте Воронеж Никитину Дмитрию. Люблю его и жду встречи. Далее Татьяна из Саратова. Привет садоводам из Сафаровки. Желаю им хорошего отдыха и урожая. Пусть дачный сезон будет успешным и радостным от работы и общения и совместных целей. Спасибо. Мобильные выходные продолжаются, друзья, и музыка на радио «Шансон» тоже не останавливается. После Владислава Медяника Михаил Задорин. «Ангел и демон».
2: Ты можешь падать за мной и летать.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. После ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода в Туапсе все пробы водопроводной воды и воздуха в пределах нормы. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, все городские водоисточники находятся на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Это снижает прямое влияние любых возможных осадков. РИА Новости сообщала, что в последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар. После падения обломков беспилотника началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя 2 дня возгорание полностью потушили. В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу. Возникший пожар ликвидировали за сутки. Госдуме предложили включить в программу ОМС фитнес-чекап. По мнению депутатов, такая мера поможет гражданам подготовиться к началу тренировок в спортзале и узнать о рисках, связанных с ожирением или слабой физической активностью. Комплексную оценку физического состояния можно включить в ОМС как отдельную услугу или как особый модуль профилактического осмотра и диспансеризации. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. По информации РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий и Сергиев Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти и постепенно становится более устойчивым. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы также начинают чаще планировать их весной и осенью. Пользователи рассматривают локальные маршруты как удобный формат путешествий на выходные. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

теплей и солнечней. От этой стало песни, уверен, подпевали мы все вместе. Анатолий Днепров и Тата Симонян открыли новый час. Здесь радио «Шансон». Слушать нас можно в любом городе, в любой стране. Сайт радио «Шансон.ру», наши соцсети и мобильное приложение помогут. Чистейший жанровый эликсир этим весенним днем разливает в эфире Роман Шахов. Всем привет, друзья. Очень рад, что вы в нашей компании. Впереди кое-что философское от Лолиты. Песня «Шансона года 2026» в исполнении Михаила Шуфутинского. Ну, а до этого просто «Именины сердца». Знаковое произведение почетного гражданина Екатеринбурга Александра Новикова.

эйфория. Здесь это веку было тяжко, здесь пришили Николашку, и любая помнит башня о демидовской семье.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Передо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Лолите снова скажем браво. На это полное имею право. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир Радио Шансон. Я смотрю и вижу, что очень скоро у нас в воскресном эфире для вас Алена Петровская с произведением, за которое певица, кстати, получила премию Шансон года 2026. Аленушку поздравляю от души, зная, что часто она слушает эфир Шансона. Михаил Бублик и шлягер, за который, на мой взгляд, в хит-параде Шансон года голосует даже братец Май, и одна из самых народных песен народного артиста России Александра Розенбаума. Дождемся.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

0: Понять такое нам несложно. В субботу кажется, что невозможное возможно. Спасибо Сергею Наговицыну. На связи Наталья из Долгорукова. Передайте привет, пожалуйста, настоящим любителям и ценителям шансона, нашей банде, команде в разные уголки России. Спасибо вам, друзья, за компанию на концерте лауреатов премии «Шансон года» в Питере. И отдельный привет моей дорогой подруге Ольге в Курчатов, а также тем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива и любви. Наконец-то весна, тепло, не поспоришь. Но, девчонки, сейчас станет просто жарко. Марк Бартон продолжает майский эфир «Львица».
1: Один под один.

Мне не помеха метель и мороз, где бы я ни был. Но все, что с тобою пройти суждено, мне с первым рассветом. Растает, как снег по весне, и дым сигаретный.

Сказал о самом главном, с куражом и без затеи. Спасибо Артуру Руденко, друзья, и сообщение от Натальи. Всем моим друзьям и близким из Ханты-Мансийска огромный привет. Отличного солнечного денечка, прекрасного настроения, всего самого хорошего. А также всем ведущим радио «Шансон», процветания, любви, счастья. Вы самые лучшие. Ой, спасибо. Друзья, скоро у нас программа только для вас. Номер вы знаете, вижу уже сообщение приходит. Подписывайте, будьте добры, указывайте, из какого вы города. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. Только любовь.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 9 мая на Красной площади традиционно состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 число. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты Суворовских, Нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде Победы. Пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне спецоперации. По данным Минобороны, в воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Почти 2 миллиона россиян в прошлом году прошли диспансеризацию на рабочем месте в рамках ОМС. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, к 2030 году государство планирует увеличить число прошедших такую диспансеризацию до 6 миллионов человек. Тем временем у россиян возросла тревожность из-за искусственного интеллекта. Люди сами ставят себе диагнозы с помощью нейросетей и доводят себя до срывов. По словам психологов, нередко пациенты приходят к ним уже уверенными в наличии серьезных болезней, поскольку доверяют информации от ИИ. В тяжелых случаях россияне доводят себя до состояний, где уже требуется помощь врачей. Воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 18,8 градуса, и это не предел для сегодняшнего дня, сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил плюс 17,6. Завтра, по прогнозу синоптика, будет еще теплее, плюс 23-25. При этом к концу следующей недели в столицу вернутся дожди и похолодание до 13-18 градусов. Доллар на сегодня и завтра 74,80, евро 88,64. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Держим равнение на «Шансон», дорогие друзья. 15 часов 2 минуты московское время. В эфирной студии Роман Шахов. Это программа «Только для вас». Привет и поздравления. Любовные истории, рассказ о том, как же быстро и как классно пролетели эти выходные. Все это здесь в ближайшие 60 минут. Плюс 7-909-955-103-0. СМСки пишем также в МАКС. И сообщения свои подписываем, указывая, в каком городе вы нас слушаете, а то и смотрите. На календаре 3 мая, воскресенье, день кондитера, также Всемирный день солнца, Международный день астрономии и День уличного музыканта. Возможно, эта информация будет для вас полезна. Добрый день, читаю я уже сообщение. 2 недели отпуска промчались незаметно. Возвращаемся в Питер с любимой дачей. Пожалуйста, поднимите нам настроение хорошей песни. С уважением, Наталья и Николай Левковские. Далее, для любимой мамы Натальи Александровны Ремберг. Поздравления с днем рождения. Пожелание всего самого хорошего от сына Романа. Внуки Паша и Миша, невестка Наталья, присоединяются. И еще сообщение. Добрый день, любимое радио. Сегодня день рождения у замечательной девушки. Зовут ее Аленка. Желаю ей всего наилучшего. Аленка, пусть у тебя все будет отлично. Поставьте, пожалуйста, лучик в исполнении Сергея Куренкова. Огромное спасибо вам, любимое радио. Прекрасного дня. Петр Феечка из Внуково подписал сообщение. Ну, а Сергей Куренков прямо сейчас. Чувствуете, как светло стало? Да. Прямо сейчас появляется здесь, в эфире майского шансона. Так что прибавляем громкость и подпеваем.

0: Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД является лекарственным средством.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас.
6: Дамы и господа, программа продолжается. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моей дорогой подруге Наташе из Долгорукова, моему папе Анатолию Евгеньевичу, который на даче слушает любимое радио, всем соседям по даче. Я Ольга из Корчатова. Ольга, принимайте поздравления. Поздравляю всех с майскими праздниками и отличной погодкой. Работаю на грядках, радуюсь солнышку. Передайте привет. Привет моей маме Лихановой Людмиле. Спасибо большое. Сообщение пришло от Екатерины. Далее. Любимое радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Наталью Ломовскую с юбилеем. Ну и что, что 45? Выглядишь на 25. Так держать и не сдаваться, а красоткой оставаться. В жизни много впереди, ты успей дорог пройти. Не забудь свои мечты, в жизнь к себе их призови. Наталья, мы тоже вас поздравляем, желаем всего самого доброго. Привет от коллектива, от подруги Екатерины Воробьевой. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Алексея Петрухина «Хуторяночка». Но не только там Алексей Петрухин, да, и Ярослав Сумишевский тоже в этом произведении участвует. Посмотрим, что есть еще. Передаю привет всем, кто слушает радио «Шансон» в Воронеже. Это от Евгении сообщение. Евгения, вам тоже привет. И сейчас есть сообщение, которое написал Алексей. Добрый день. Хотим поздравить с днем рождения доченьку Устименко Арину, ей 10, папа Леша, мама Александра, город Краснодар. Угу. Это для доченьки. Ладно, посмотрим, что у нас по таким песням. Ну, а прямо сейчас, друзья, давайте вспомним, что все-таки выходные не закончились. Не прибавляйте громкость.

0: снова, друзья, к вашим сообщениям. Что у нас есть из того, что вы написали уже? И более того, вы даже подписали те сообщения, которые пришли. Ну, в данном случае, давайте посмотрим в смс-ках. Передайте, пожалуйста, привет Анатолию Владимировичу из города Чехов. Поздравьте его с юбилеем. Пожелайте крепкого здоровья и близких рядом от его любящей семьи. 4724. Последние 4 цифры мобильного телефона, потому что другой подписи я не обнаружил. Добрый день, любимая радио «Шансон». Поздравляем всех, в том числе и вас, с прошедшими праздниками. И хотим пожелать только всего хорошего. Отдыхаем с удовольствием, слушаем. Передайте для нас хорошую песню. Это Валентина на связи. Спасибо. Далее. Добрый день. Это были лучшие майские праздники благодаря самому замечательному мужчине на свете, Александру Кударенко. Очень хочется сказать ему спасибо и передать песню «Всех с теплыми деньками». Насколько я понимаю, сообщение пришло от Александра. Вот до этого была подпись. В данном сообщении подписи не обнаружил. Здравствуйте. Передайте привет любимому мужу Лепешкину Женечке из города Энгельс, который жарит сейчас для меня на даче вкуснейший шашлык. Катя попросила. Ну, действительно, вдохновение. Женечка, вам пожелаем. Ну и, конечно, вкусного шашлыка в целом. Что касается песни для доченьки. А, вот вы написали песню в исполнении Юрия Антонова. Ладно, пойду искать.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

В эфир вернуться я готов. Спасибо Евгению Кемеровскому. Далее слово Александру Питерскому, он же Газарез. Новости культурной столицы. Вчера гремел на весь Питер еще один концерт. Выступала Афина. Мы также смогли встретиться с любителями и почитателями шансона и творчества дорогой нашей Афинушки. Вместе мы силы. Спасибо вам большое. Сообщение, которое пришло с помощью СМС-сообщения. Здесь нет, кстати, вот подписи. 98994 цифры мобильного. Вы уж будьте добры, подписывайтесь, не возьмите за тяжкий труд. Передаю привет моему папе Сереже. Очень люблю и сильно люблю и хорошей работы желаю. Здравствуйте, пишет вам хорошая подруга Фроловой Раисы. Сегодня у нее день рождения. Хочу попросить вас поздравить ее с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, успехов по жизни, радостных дней, бодрости и счастья. К моим пожеланиям присоединяются ее другие друзья из города Ульяновск, Краснодар, Железноводск. Исполните хорошую песню. Спасибо. Далее. Сегодня у нашей дорогой мамочки и жены, любимой дочери Натальи Ломовской день рождения. Празднуем, слушаем шансон. Поставьте, пожалуйста, застольную в исполнении Таисии Повалий. Милая, добрая, нежная самая. Сколько исполнилось, это не главное. Ты бесподобна, красива, умна. Любимая наша, с днем рождения тебя! Твои мама, муж и детки подписали. Сообщение пришло из Москвы. Номер я напомню, друзья. Плюс 7-909-955-103-0. СМС-сообщение, которое вы подписываете, также функционирует мессенджер «Макс». До конца этого часа зачитываю сообщение. Всех на свете песен не обещаю, но буду стараться, не извольте беспокоиться. Ну а сейчас «Застольная».

алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем. Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
7: для вас. Внимание, внимание, программа «Только для вас» на «Радио Шансон» продолжается. Напомню, номер плюс 7-909-955-1030. СМСки присылайте. Есть также у нас мессенджер «Макс». Можно и нужно писать и сообщения, не забывать подписывать. Здравствуйте. Хочу передать привет своему мужу, который сейчас занимается делами по дому, и сказать ему хочу, что я его очень люблю. Екатерина Груздева написала сообщение. Очень надеюсь, что ваш супруг сейчас вот делая все, что необходимо, да, все, он же молодец, делает. Он еще успевает радио слушать. Здравствуйте, привет, Ростов. Андрей написал, нет, Аленка, наверное, да, спасибо, что встретил. Андрей, спасибо, что встретил, проводил, пусть все будет хорошо, счастье тебе, Аленка из Туапсе написала. Андрей, надеюсь, вы с нами. Добрый день, радио Шансон, едем с отдыха с семьей, поставьте, пожалуйста, для нас песню в исполнении Лесоповала, Алексей и Ольга, город Павлова. Ну, я думаю, что прозвучит, может быть, не для всех регионов, но прозвучит. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу из Брянска, Ирочку Кулакову, с днем рождения, здоровья, безграничного счастья, исполнения всех желаний. Семья Малаевых, Ольга и Алексей. И радио «Шансон» присоединяется также. Светлана из Домодедова на связи. Что пишет Светлана из Подмосковья? Давайте узнаем. Прошу передать поздравления с днем рождения Юрию Ивановичу Голованеву. Наш дорогой папа и муж, мы тебя очень любим. Здоровья и удачи. Если можно, поставьте песню в исполнении Ефрема Амирамова. Папа, я так понимаю, любит песню «Молодая». И прямо сейчас эта песня продолжает эфир майского шансона. Все слова знаем. Поехали, подпевайте.

Татьяна Куртукова только что в эфире. Шансон, поставь, пожалуйста, песню «Алешенька». От Татьяны из Саратова пришло сообщение. Песня прозвучала. Саратову привет. Добрый день, радио «Шансон». Привет из Железногорска, Курской области. Работаем на даче, жарим шашлыки. Сын дома играет на домре. Повезем шашлыки домой. Поздравляю с майскими праздниками, россияны. Мой любимый 10 Б. Виктория, принимайте наше поздравление. Денис на связи. Передайте привет моей жене Инне. Она сейчас за рулем. Большой привет и легкой дороги. Вам Алексей на связи. Добрый день. Передаю привет всему Надымскому району и, видимо, Алене в частности. Так, еще сообщение. Хочу передать привет Михаилу, который едет сейчас с дачи, и пожелать хорошей дороги. Привет от твоего внука Владимира, тут без подписи. Приветствую всех слушателей прекрасного радио «Шансон». Хочу передать привет моему персику души Виталию. Поставьте, пожалуйста, песню, созвучную этому по-настоящему летнему и солнечному дню, как песня «Жиган Лимон» от Нинель пришла. Такое сообщение, и, видимо, это уже будет финальное сообщение. Но, друзья, по традиции выходных в следующем часе у нас мобильные выходные, так что сообщение продолжится. Ну, а прямо сейчас... Ух!

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Туапсе собрали более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек и 65 единиц техники. В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства, вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок. Как заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива из атакованного НПЗ. Остальная их часть локализована. В Госдуме сообщили, что пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых послаблений. Например, имеют право полностью освободить одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машиноместо. Также льготы распространяются на творческие помещения и хозпостройки площадью до 50 квадратных метров, расположенные на садовых или дачных участках. Если в собственности находятся две квартиры, освобождение применяется только к одной из них. По земельному налогу пенсионерам положен вычет на 6 суток. В случае владения более крупным участком налог начисляется только на остаточную площадь. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете на третьем этапе Кубка мира, который прошел в Китае. На счету российских спортсменов 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Победителем медального зачета стала команда Китая, третье место заняла сборная Великобритании. Как сообщает «Известия», соревнования проходили с 1 по 3 мая. Российские спортсмены выступали на турнире под национальным флагом и гимном. Этот этап стал первым для отечественных синхронистов после снятия ограничений со стороны Международной федерации плавания. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дарья Березовская, радио «Шансон».

18.06. Сверим часы. Всем привет. В студии Роман Шахов. Есть сообщение, которое вы присылаете уже, я смотрю, в мобильные выходные. Передайте, пожалуйста, привет мужу Алексею Новожильцеву. «Легких дорог», написала жена Елена. Далее. «Добрый день, Роман. Прошу вас передать привет продавцам продуктового магазина. Александр Анатольевич, таксист из Москвы. Вы тоже можете сделать привет, поздравления, рассказать о том, как проводите свой день воскресный. Номер, уверен, знаете». Что касается музыки, скоро «Простой мотив о любви» Кая Метова и Виктор Королев, но прежде Владимир Ждамиров. «Купал».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: История одного подвига. Известный артист.

0: расскажут о подвигах своих великих предков.
1: Это история нашей семьи.
0: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: В шансоне эту песню точно он споет на бис. Огромное спасибо Султану Лагучеву. Дорогие друзья, наш традиционный музыкальный фестиваль пройдет в Турции с 24 по 30 октября. Подробности и билеты на неделю «Солнце, море и шансоном» на сайте радио «Шансон.ру», категория 12+. Там же, кстати, полный список звездных участников. Еще один артист, который поедет с нами на бархатный шансон, Михаил Шпутинский, прямо сейчас в эфире.
1: Ты на теле, не скрывая, носишь красоту. Как ты это называешь, кажется, тату.

и боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это.

Для праздника весеннего из жизни необходимого песня Киры Дымова для жанра, для любимого. Огромное спасибо, Вика Ветер, только что на шансоне. Далее ваши сообщения. Отдыхаем всей семьей на даче, жарим шашлыки. Поздравляем всех с Первомаем, мир, труд, май. Хотим передать привет всем, пожелать хороших праздничных выходных и мирного неба над головой. Семья Бруйковых и Сюнюковых. Далее Эмма на связи. Хочу сказать своей любимой Наташечке огромное спасибо за приглашение на эту свою чудесную дачу. Вот третий день гуляем, жарим шашлыки, танцуем под радио «Шансон». Слушайте, ну это здорово. Вот здесь самые лучшие танцевальные песни. Кстати, у нас с пополнением еще приехали Алексей и Анечка. Всем привет! Музыка не останавливается.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
6: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

намотает, как срок на себя, императорский флюгер. И кружит, на лету кувыркаясь, как брошь на фате голубок. Он несет письмецо на Арбат из крестов для далекой подруги.

0: В наших соцсетях ищите и находите полную запись юбилейной церемонии вручения Всенародной премии «Шансон года». Друзья, более 4 часов хорошей музыки. Ирина Круг тоже получила в этом году награду. Да что там, специальную премию. Она стала лучшей певицей. Поздравляем. 16:49 московское время. Если вы возвращаетесь домой с любимой дачи, пусть дорога будет легкой, комфортной. Улыбнитесь, все нормально. Впереди еще будут длинные выходные. И, конечно, с вами любимая музыка, звучащая на радио «Шансон». И мы сейчас к этой музыке, опять же, переходим. Что диджею попусту болтать, да? Все скажет хорошая песня. «Россия начинается с тебя». Давайте послушаем это музыкальное произведение. Денис Харламов на «Шансоне».
1: Дом — это там, где свет —

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получение пособия по безработице могут снизить размер будущей пенсии. Об этом напомнила старший преподаватель Академии народного хозяйства Татьяна Голубева. Она отметила, что трудовой стаж до 2002 года влияет на стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые выпадающие периоды автоматически снижают базу расчета, отметила Голубева. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в программу ОМС. По словам психиатра Елизаветы Жестковой, эта инициатива необходима, поскольку в послеродовой период женщины часто сталкиваются с различными психологическими и психиатрическими проблемами. Как сообщает «Вечерняя Москва», среди явных признаков постоянно плохое настроение, отсутствие силы и энергии, чувство сожаления из-за рождения ребенка, ощущение, что вы плохая мать. По мнению специалистов, если работа с психологом после рождения ребенка будет включена в программу ОМС, это позволит молодым мамам своевременно получать помощь вне зависимости от финансового положения семьи. Россияне в возрасте от 55 до 60 лет на майские праздники чаще всего ездят отдыхать в Краснодарский край и Петербург. В список любимых направлений также попали Калининградская область, Ставропольский край и Татарстан. Как сообщает РИА Новости, среди зарубежных направлений туристы серебряного возраста чаще всего выбирали Турцию, Египет, Вьетнам, Абхазию, Китай, Таиланд и Мальдивы. В целом на долю пенсионеров в текущем году пришлось 22% от общего объема бронирование в майские праздники. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань стоит 10.96. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 22, давление 745 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Решил, что больше к ней ты не ногой, но тянет человек-то сердцу, дорогой. Спасибо Стасу Михайлову, друзьям, гармонии вам в отношениях, баланса в труде и отдыхе, чтобы индексация зарплаты проходила, да зубы у начальства не сводила. В Москве 17 часов 6 минут, в студии радио «Шансон» Роман Шахов. Очень приятно, что вы в нашей компании. Скоро здесь, на жанровых волнах, глубинное переживание Максима Олейникова, радость движения по системе Михаила Бублика и чувственный шансон-нуар «Счепик». Ну а пока...

0: нас с тобой не будет никогда.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Спасибо Максиму Олейникову, дорогие друзья. Принимал ли участие Максим в шансоне года 2026? Задам вам такой вопрос. Все ответы есть в наших социальных сетях. Посмотрите трансляцию. Она уже доступна, так что хороший вечер вам может быть обеспечен. Ну и что касается прямого эфира, сейчас небольшая, очень важная пауза, после которой мы вернемся к музыке. И обратите внимание, впереди травматичный шансон от Александра Розенбаума и Александра Маршала. Тем не менее, рекомендую.

0: или нет, шофер? Давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей.
1: Радио «Шансон».

Грандиознейший дуэт. Артистам пожелаем долгих лет. Вспомнилась комедия Гайдая с пол-литрой неразбитой в ограблении сарая. Ой, берегите здоровье, дорогие друзья. После мужского шансона, после вот таких заявлений, женский взгляд на отношения. Афина прямо сейчас. Атуали.

0: так что отвали.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вилли Токарев только что на весеннем шансоне. Что сказать, апрельские холодные слезы вроде прошли, май наконец-то берет свое. Дорогие друзья, тепла вам в отношениях, тепла вам за окном. Теплый эфир шансона очень скоро создаст здесь Юлия Степанова. Мне же пора. Ой, вернусь во вторник вечером. Прямо сейчас Настасья Самбурская, Роман Шахов. Всего доброго, пока.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Туапсе, где произошел разлив нефтепродуктов после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, волонтеров не допускают к работам на прибрежной территории. По информации «Вечерней Москвы», они задействованы в штабе и занимаются уборкой общественных пространств. В Туапсе собрали уже более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации последствий ЧС. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек. Задействовано 65 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня, и город будет готов принять туристов в курорт. Сезон. Петербург обошел Москву по доступности арендного жилья. В майские праздники северная столица вошла в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в городе на Неве в среднем берут по 5,5 тысяч рублей. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше 5-800. Среди городов самым дорогим арендным жильем в эти дни названы Казань 7-600 и Нижний Новгород 6-800. Как сообщает ТАСС, цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». Как сообщили в мэрии столицы, в прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» и 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова, можно будет посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы и спектакли. В этом сезоне в пространствах проекта вновь будут размещены QR-коды книжного сервиса «Яндекс». Книги. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

От пришедшего в столицу тепла все деревья, как по команде, приготовились расцвести. Философская подготовка к наступающей новой трудовой неделе. Песня группы «Рождество». Да что там к трудовой неделе, ко всему отрезку длиною в жизнь. Как хочется жить. В газете, пожалуй, действительно такого не напишут, а вот в песнях радио «Шансон» непременно споют. Давайте будем слушать их вместе. 18.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Ну, кроме деревьев, пришедшему теплу радуются, конечно, и жители столицы, ее гости, все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

порыбачить вместе с Анатолием Полотно и Федей Кармановым и выловить самые их зажигательные песни можно будет на фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радио «Шансон» пройдет в Турции с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» на берегу Средиземного моря. Кроме Анатолия и Феди, на фестивале Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Алексей Петрухин и другие любимые артисты. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Пастухова, Алешенька. Вот и вы не забывайте оставлять свои имена в сообщениях, если будете присылать их в мобильные выходные. Пишите на номер плюс 7-909-955-1030, и ваш майский привет прозвучит в эфире радио «Шансон». Тимур Шаов далее о здоровом образе жизни.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Ай, курилка.
1: Шансон. Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Алена Петровская, Евгений Рос, «Донская бравада» в эфире радио «Шансон», а «Звезда любовь» манит нас вперед. Михаил Задорин споет нам эту песню. Привет от Виктора имеется, привет другу Максиму Алексеенко из Ставрополя. Виктор передает. Еще раз напомню номер +7 909 955 103 0. Этим воскресным вечером вы можете порадовать своих близких приветом в эфире радио «Шансон». Пишите, подписывайтесь.
1: Еще долго буду помнить твои губы, опять страдать в бессоннице ночей.

0: шансон.
1: 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 9 мая на Красной площади состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты Суворовских, Нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде. В пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне спецоперации. По данным Минобороны, в воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Материнский капитал в России уже получили 15 миллионов семей с начала действия программы. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, 3 миллиона из них получили поддержку на первого ребенка. По информации портала «Москва-24», в следующем году максимальный размер маткапитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Как заявила заведующая лабораторией Академии народного хозяйства Алла Макаринцева, достижение психологической отметки в миллион рублей будет иметь важное символическое значение. Это продемонстрирует последовательное наращивание мер господдержки для семей с детьми с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике. Сегодня в Москве наступило лето. Температура воздуха поднялась до нормы июня. Минимальная температура достигла 10 градусов, а дневная составила 21,4. Сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточное значение впервые в текущем году оказалось выше 15 градусов. Учитывая, что такой показатель сохранится в течение ближайших нескольких суток, можно утверждать, природа, пусть и ненадолго, но включила тестовый режим метеорологического лета, добавил синоптик. Во вторник, 5 мая, в столицу придет первая весенняя гроза. Похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы. Дарья Березовская, радио «Шансон».

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Будьте здоровы и по возможности счастливы, дорогие радиослушатели. Вспоминаем свои лучшие дни, свой лучший день или даже лучшие дни, вот у особенно везучих, и держим равнение на них. Ну а как? Ну не на худшие же ориентироваться. Григорий Лепс начал новый час на радио «Шансон» 19.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. И вы знаете, вариант самых лучших дней – это, конечно, ну, во-первых, свой день рождения, бывает, удастся, знаете, и дни рождения наших самых близких, самых любимых людей, когда мы хотим сделать для них что-то приятное, превратить их дни рождения в праздничные дни. Для этого у нас есть программа «Только для вас», но это позже, а сейчас группа «Бумер».
1: В жизни радостно и горестно подчас –

0: Реклама. Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Привет тем, кто вчера вечером смотрел телеверсию «Шансона года 2026» на Первом и радовался выступлением «Рады рай» Алекса Лима. Он споет нам далее. А вот радио «Шансон» представляет самую полную запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Смотрите концерт в самом высоком качестве прямо сейчас на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, «Одноклассниках» и на YouTube.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думал.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: твою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала:
1: я тебя

0: Ведь так, как ты меня,
1: и так, как я тебя,
0: никто не полюбил,
1: никто не полюбил.
0: Как жаль, что ничего у нас уже не будет.

0: Альбом Александра Розенбаума «Транссибирская магистраль», песня «Маруся завязала». Александр Яковлевич в дуэте с актрисой, певицей и просто красавицей Татьяной Кабановой. В эфире радио «Шансон». 19:40, время столичное, и буквально через несколько минут мы с вами услышим лауреатов премии «Шансон года 2026» Ирину Круг, Холла и не только. Вам добрый вечер и спасибо за компанию.
1: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Группа Михаила Танича «Лесоповал», «Мама улица» в эфире радио «Шансон». Новейший состав группы «Лесоповал» накануне торжественной церемонии вручения премии «Шансон года» был у нас в гостях. Ребята были у нас в гостях в программе «Живая струна». Это было здорово. Если по каким-то причинам не получилось посмотреть, послушать, а на наших страницах в интернете ищите запись эфира от 24 мая. «Лесоповальцы» в гостях на радио «Шансон». Лауреат премии «Шансон года» Тамара Кутидзе далее поет нам.
1: Yeah.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

знаю и знаю почему. Ведь я пацан женатый, а Борька холостой. Когда иду я с женщиной налево, а он к себе домой.

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Мирона, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Лучшим способом защиты от энцефалитного клеща является вакцинация. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты, позволяющие практически полностью защититься от клещей. После контакта с такими средствами они теряют способность присасываться, а защитный эффект сохраняется до 15 суток. Кроме того, применяются репеллентные средства, которые не уничтожают клещей, но отпугивают их. При укусе необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Это поможет снизить риск развития инфекции. Весенние холода могут сделать людей более уставшими и невнимательными. По словам нейропсихолога Ксении Герасимовой, психика человека после долгой зимы находится в ожидании весеннего тепла и солнца. На фоне ухудшения погоды человек может столкнуться со стрессом, тревогой и проблемами при засыпании. Нервная система под воздействием кортизола переходит в мобилизованное состояние. Сон откладывается на более поздний период, становится поверхностным и неглубоким. Врач посоветовала при резком возвращении холодной погоды обеспечить в доме большое количество света, создать комфортные условия и не требовать от себя невыполнимых задач в работе. Важно расслаблять свое тело с помощью теплой одежды, горячего душа перед сном, пледа и чая. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 20 градусов. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

Живешь и так живешь, не всегда безупречно, и вдруг выясняется, что молодость-то, оказывается, не бесконечна. Вот открытие это. С удовольствием напоминаю, что Денис Майданов и Евгений Кемеровский, которого мы послушаем далее, получили золотые гитарные грифы. Они лауреаты премии «Шансон года 2026». Самую полную запись юбилейной церемонии вручения премии вы можете видеть на наших страницах, на страницах «Радио Шансон», в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе. Уходи, с одной стороны, молодость, с другой стороны, останься. Песня остается с человеком. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер.

Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною Невой. 2 часа для любви — это сколько до прощания.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.

Те, кто не только слушает, но и смотрит радио «Шансон», сейчас практически окунулись в лето. Очень яркий, красивый летний клип. Но ничего, мы уже тоже вплотную приблизились к летним температурам и наслаждаемся теплом, по крайней мере, вот в столичном регионе. Прямо сейчас с Олегом Митяевым отправляемся в Западную Сибирь. Привет всем, кто слушает радио «Шансон» там. Скоро в нашем радиоэфире Сергей Трофимов, Иван Кучин, Александр Новиков. Олег Митяев сейчас.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

Лихо мается на рысе. Тороплюсь, мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка. Держись, лошадка, путь дорога далека. Надо слово мне сдержать, не упусти. Ведь любимая-то спросит, не прости. Возвращаю я тебе сердце мать.

возьми мою молодость. Возвращаю я тебе реки с плесами, возвращаю с берегами, утесами, за то, что правила меня моего дела, что пахло детство мне по речке смородиной.

Ох, как вся моя жизнь. Еще чуть-чуть, родная, встану отдышись. Если будем к сроку, отблагодарю. Тебе нарядную уздечку подарю. Будем живы, расскажу тебе о ней. Что за любимая моя и кто я ей? А сейчас гони, пока закат не отгорел. Чтоб я сказал, родная, здравствуй, я поспел.

ты давно мне все вернул. Но возвращаю я тебе дружбу братскую, возвращаю тебе удаль казацкую, что в хребет мне било пруд несгибаемый, за то, что я еще живой, хоть и раненый. Возвращаю тебе счастье, что выковал, возвращаю слезы те, что не выплакал. Возьми жизнь мою и кровь мою алую, на всякий случай, если ворог пожал.

0: надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Михаил Шуфутинский блистал на сцене Лайф-арены и с этой песней в том числе. Замечательно, блестяще, суперпрофессионально, душевно. Дорогой Михаил Захарович, спасибо за многолетнюю дружбу с нашей радиостанцией «Шансон». 20:50, время столичное, а это значит, что через 10 минут у нас начнется программа только для вас, программа по вашим заявкам. Проведу ее не я, Юлия Степанова, я вернусь к вам в 22 часа. До скорой встречи!

сейчас в эфире солнечная песня в исполнении Ума Турман на слова Олега Митяева. Лето – это маленькая жизнь. И знаете, особенно сейчас это звучит по-другому, потому что пришло майское тепло, атмосфера в городе налаживается. Даже люди вокруг добрее, заметьте, и мысли светлые. И жить хочется, и любить, конечно, тоже хочется. Впереди целый май. А затем еще 3 месяца лета. Ну, прекрасная новость, считаю. И предлагаю это настроение не отпускать. На радио «Шансон» начинается час приветов. Пишите, кому хотите передать поздравления, приветы. Напомните себе или просто сказать «Я рядом». Плюс 7-909-955-103-0. Читаю ваше сообщение. Привет, радио «Шансон». Хочу передать привет в Оренбурге коллеге Нурлану. Здоровья и счастья ему. Друзья, принимаю ваше сообщение в ближайший час только для вас. Давайте сделаем его прекрасным вместе.

0: Лапучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: вас. Любовь, нежность, поздравления. Все здесь, в эфире «Радио Шансон». Час только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Делитесь, какие у вас сегодня праздники. Поздравляйте, передавайте приветы. Итак, дорогой любимый «Радио Шансон», хочу поздравить с праздниками своих любимых и преданных коллег. Таню Михайлину, Лену Лукьянову, Галю Храмову, Таню Евстигнееву. Отличной погоды, по-настоящему весеннего настроения. Да, ура! Мы тоже вместе радуемся. Наконец-то у нас в Пензе пришло тепло от Александра Тришкина из Пензы. Пишет Антон: дорогой радио Шансон, хочу в этот знаменитый день поздравить свою любимую мамочку с днем рождения. Это особенный день, который мы отмечаем с трепетом и радостью. Желаю тебе море любви, здоровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Ты самый дорогой человек в моей жизни. Я бесконечно благодарен за каждый день. С днем рождения, моя любимая мамочка.

радио «Шансон». Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

Хороший, добрый вечер проводим в приятной компании «Радио Шансон». Прямо сейчас пишите, делитесь теплом, эмоциями. Плюс 7-909-955-103-0. Дорогой Шансон, хочу передать привет Воронеж, дорогому человеку Олегу. Я всегда рядом. Сообщение от Тамары. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет и хорошего настроения папе и дедушке Александру Николаевичу Рухло в Зерноград Ростовской области. Внук Игорь, мои родители, папа Саша и мама Катя из Батайска. Добрый день, радио Шансон. Отдыхаем всей семьей на даче. Жарим шашлыки. Уже добрый вечер, кстати. Поздравляем всех с 1 мая. Мир, труд, май. Хотим передать всем привет, пожелать хороших праздничных выходных, мирного неба над головой, семья Бруйковых и Синюковых. Спасибо большое, вам тоже большой привет. И следующая песня от Михаила Бублика специально для наших дорогих радиослушателей.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

А мы продолжаем час, который создаем вместе с вами. Всех благодарю за ваши письма. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите. Любимый шансон, передайте привет Верочке от Дмитрия. Пишет Светлана. Люблю свою семью, мужа Диму, дочку Богдану, сына Егора. Сейчас в Шемякино. Круто! Ура! Люблю жизнь! Какие замечательные сообщения. Добрый вечер, радио Шансон. Поздравляю с днем рождения певца-композитора Сергея Ростова. Желаю ему новых песен, творческих успехов. Передайте привет моей супруге Екатерине Трухачевой и сыновьям Матвейке и Ванечке. Возвращаемся с дачи. Стоим в пробке. В пути уже 5 часов. А навигатор показывает еще 2. Всего вам самого хорошего, пишет Михаил Трухачев. И вам тоже поскорее добраться, ну а нам всем необходим рядом любимый взгляд от дорогого человека. Ирина Круг, Алексей Брянцев. Далее для вас.

украдкой плачу. Я так скучаю, я хочу твое тепло, но все иначе.

С большим удовольствием хочу зачитать ваше сообщение. Прошу передать привет фантастической компании Татьяне, Дарье, Олегу, Вере, Константину. Пусть все задуманное получится. Привет из Речиц Раменского района. И вам тоже держите большой и огромный привет. Любимое радио, хочу поздравить друга Володю Поломарук. Ему 70. Здоровья, благополучия. С уважением, Леонид. Добрый вечер, радио Шансон. Передайте привет моим любимкам, мужу Денису, дочке Майи, благининым. Пусть у нашей дочки не болит палец. Едем домой из травмпункта. Все обошлось. И слава богу, мы очень рады. Это сообщение от Елены. Елена, выздоравливайте, пожалуйста, поскорее. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Передаю привет моему милому человеку из города Курска, Олегу от Натальи. Вот такие сообщения, друзья, пишите. Плюс 7 909 955 103 и 0. Все зачитаем.

шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

течем вперед, и очень быстро пролетает время, особенно когда хорошо и приятно. Читаю заключительные приветы на сегодня. Два сыночка, большой и маленький коты, хотят поздравить нашу любимую маму Елену с днем рождения. Добрый вечер, любимая радио «Шансон», с большим вечерним приветом из Рязани. К вам, Леночка Карабанова. Хочу передать большой привет моей мамочке, сестренке, всем родным, близким, всем моим друзьям. Желаю вам прекрасного вечера, здоровья, любви и позитива. И вам в ответ, пожалуйста, тоже позитив и любовь. Здравствуйте, это Василий. Хочу передать привет Дмитрию, который сейчас парится в бане у любимого тестя с легким паром, и пусть у него все будет хорошо. Радио «Шансон», хочу передать привет своему любимому человеку, который находится сейчас рядом. Счастье мое, занят увлекательной игрой в компьютере. Я готовлю нам ужин, слушаем ваше радио. Люблю тебя, родной мой, сильно-сильно, до мурашек, твоя Катюшка.

0: Одна из самых красивых песен лауреата премии «Шансон года 2026» Евгения Григорьева. С вами снова я, Юлия Степанова. Добрый вечер еще и еще раз. Он становится все теплее и все душевнее, потому что удивительно добрые песни будут звучать далее в нашем радиоэфире. «Мой брат» Александра Розенбаума и «Милый мой город» Михаила Круга. Наслаждайтесь, отдыхайте с любимыми песнями. 22:05 в Москве.
1: Милый мой город.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Любовь твою боготворю.
4: Надоел твой бенефис.
3: Не злись.
4: Я уже с другим.
3: С кем?
4: Не скажу.
3: Я жду.
4: Это твой аншлаг?
3: Все не так.
4: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
3: Не отдам тебя. Это факт.
4: Боишься?

Такую версию мирового хита Лизы Стэнсфилд спели нам Михаил Шафутинский и Маша Вебер. Песня «Повторяй за мной» вошла в альбом Мэтра «Ты моя жизнь». Ну, а в нашей с вами жизни скоро прозвучат любимые песни «Мадам» Сергея Наговицына. Будет монолог «Седого пацана» в исполнении Владислава Медяника. Ну, а прямо сейчас о приметах споет нам Александра Кальянов. Ну, вы же помните, какая самая плохая? Это когда в пятницу 13-го черная кошка разобьет зеркало пустым ведром.

вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Ищите выступление любимого артиста Алексея Петрухина на юбилейной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Радио «Шансон» уже представило самую полную запись церемонии. Смотрите концерт в высоком качестве, да хоть прямо сейчас, на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе. Лауреат премии Алексей Брянцев далее в эфире.
1: Меняются мечты, и я бегу по кромке этих дней. Я проживу без этой суеты, но как прожить без нежности твоей? Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего, но как прожить без нежности твоей?

улицы становится темней. Я проживу без солнца и луны, но как прожить без нежности твоей? Я посмотрел на этот мир сполна.

кружится. Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.

лауреат премии «Шансон года 2026» красавица Алена Петровская только что в нашем радиоэфире. Ну и, собственно говоря, песни лауреатов продолжают звучать на радио «Шансон». Михаил Задорин далее. Здесь попрощаемся на 3 дня, дорогие радиослушатели. Я желаю вам легкой майской трудовой недели. Всего доброго. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока.

Защищаю от плеч и от губ, и от взглядов, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не поймет.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

мужской разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи, поцелуй.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

Сколько чудес за туманами кроется. Не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу. Глупо опять поворачивать вспять.

же выходит, и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек. Но от тепла человечего даже туман поднимается вверх. Выучу вы.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы, прости, любила, как мы.

серой пеленой. Наплевать на все, ты спешишь домой. Вот и позади месяц за рулем. Ты придешь домой, будет все путем. Вот и позади месяц за рулем. Ты придешь домой, будет все путем.

поймешь, пора в дорогу. Вроде дом как дом, все как у людей. Нажито трудом дальнобойных дней. И остаться б здесь, но спадет туман. Ты уедешь в рейс,

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за.

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 часов радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу в эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Риск тайфунов в Приморье сохраняется. На данный момент их несколько в Тихом океане. Ученые отмечают изменения климата края. По словам экспертов, по спутниковой океанологии глобальное потепление уже стало реальностью. Растет частота и сила опасных природных явлений. В частности, фиксируются ледяные дожди, муссонные паводки, тайфуны и сокращение ледового покрова в заливе Петра Великого. Во Владивостоке с 12 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. В городе будут массово отключать горячую воду. Первый этап пройдет с 12 по 18 мая. Без горячей воды останется Ленинский район. Из-за замены участка сетей у часто жителей отключение продлится до 10 июля. Второй этап с 18 по 25 мая затронет Фрунзенский и часть Ленинского и Первореченского районов. Во Владивостоке водители массово получают штрафы за превышение скорости на Светланской. Все из-за знака «Зона 40» и новых камер. Ограничения действуют на всей Светланской от Океанского проспекта до Луговой. И не отмечается после перекрестков. Оно действует до знака «Конец зоны ограничения скорости». Поэтому на всей Светланской разрешено не более 40 км в час. На радио «Шансон Владивосток» новая акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. Совместный проект «Седанка Сити». У вас есть шанс выиграть наш приз. Каждый день ведущие задают каверзные вопросы, а ваша задача – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юргеевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: «Шансон Владивосток». Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667 выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Опять весна, распутится.
0: Песни на все времена года.
2: Семь часов 20 минут во Владивостоке. Друзья, всем добрейшего утра. Информация от синоптиков прямо сейчас. В городе сегодня переменная облачность, без осадков. Северный и северо-западный умеренный, вечером сильный ветер. Дневная температура 16-18 тепла. В крае на востоке местами небольшой дождь. Северо-западный, северный умеренный в отдельных районах до сильного ветер. Дневная температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
0: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Радио Шансон. Все только начинается.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: 7:29 во Владивостоке. Друзья, всем добрейшего утра. Макс Веселов тоже уже рядышком. Хорошие новости подготовил. Максим, тебе слово.
3: Здравствуйте, мои хорошие. Волна преображений накрыла метрополитен по всему миру. В Неаполе на станции Толедо стены и потолки покрыты тысячами синих и белых элементов мозаики. Создается ощущение погружения на морское дно. В Стокгольме станции вырубали в скалах, и дизайнеры превратили натуральную основу в холст для безумных фантазий. Парижане построили станцию телепорт в мир Жюля Верна. Медные панели, иллюминаторы, шестеренки, полное погружение на борт Наутилуса.
1: Хорошие новости.
3: В тайваньском Гаосюне на станции Бульвар Формоза грандиозный витражный купол из 4500 стеклянных панелей, а под ногами иногда включают световое шоу. Там даже проводят свадебные церемонии. В Лиссабоне станция Алаяш, оформленная ведущими художниками страны, признана одной из красивейших в мире. Сочетание разноцветной плитки и металлических колонн выглядит футуристично и стоит того, чтобы выйти из поезда ради пары фото.
1: Хорошие новости.
3: Первые российские бананы созрели в Сочи. Глава фермерского хозяйства Андрей Платонов продегустировал плод прямо с ветки и подтвердил – эксперимент удался. Вкус и аромат уникальны. Сейчас в теплицах растут 15 сортов, включая привычный кавендиш, а также белые, золотые, черные и даже овощные бананы, которые нужно жарить, как картофель. Полноценный сбор урожая ожидают летом. Ученые планируют сравнить сочинские бананы с импортными по качеству и витаминам. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

во рту вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь. Июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру дозови дуть.

Красивая песня. Это Таня Тишинская только что побывала в нашем радиоэфире. 7:34 в городе. Да, ночь миновала, выходные тоже где-то там. Будем стремиться к новым выходным длинным праздничным денькам, но до них еще трудиться и трудиться, топать и топать. Утро понедельника. Всем доброе майское утро. 4 мая на календаре. Шансон Владивосток, 103.2 FM. Екатерина Пацан меня зовут. Кстати, а только что Таню Тишинскую с вами дружно послушали. Касаемо планов на ближайшие минуты, это песни от Юлии Михальчик, Сергей Любавин петь будет прямо сейчас, Михаила Задорина послушаем. Друзья, и как уже говорили вскользь, сегодня будем более уверенно и более много говорить на тему конкурсов. Стартует сегодня весенний аккорд на радио «Шансон Владивосток». Каждый будний день, каждое утро будем призы с вами разыгрывать от ТРК «Седан Сити». Классные призы, подарки. Все это в эфире хорошего радио «Шансон Владивосток». Будете дозваниваться, студийный 220-93-83. Этим утром, даже небольшую подсказочку, через часа это к 3. Ну, поживем, увидим, там плюс-минус. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай. Удачи вам!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается при активации кредитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций. Правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
3: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Автоштопор. Ни дня без пробки.
5: 7:52 во Владивостоке. Друзья, всем добрейшего утра. Информация для автомобилистов прямо сейчас. На Золотом мосту со стороны Олега Кашевого ДТП собирается пробка. В сторону города затор от Зари на Молодежную. Удачи в пути.
6: Радио «Шансон». Прогноз погоды.
7: Уплываю

0: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков, северный и северо-западный умеренный до сильного ветер. Дневная температура 16-18 тепла. В крае местами небольшой дождь, северо-западный, северный умеренный в отдельных районах до сильного ветер. Дневная температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио. Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
2: Дорожный привет на радио «Шансон Владивосток».
0: Рубрика «Дорожный привет» вашему вниманию врывается в наш радиоэфир. Наш телеграм-канал «Шансон Владивосток», мессенджер «Макс» +7 908 986 1 5 1. Так, Анна пишет: «Доброе утро, радио, слушаю вас в трудовом, вторая шоссейная, все прекрасно, свободно здесь, пожалуйста, поставьте песню Любови Успенской».

0: 8 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Ко Дню Победы российские ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей. Информацию уже подтвердили в Госдуме. Отмечается, что в Беларуси выплата составит 133 тысячи рублей. Движение в центре Владивостока перекроют на полдня для генеральной репетиции «Парад Победы». Финальная тренировка пройдет в среду, 6 мая с 7 до 13 часов. Горожанам напомнили, что в указанное время проезд и парковку запретят в районе Центральной площади, ЖД вокзала и по Корабельной набережной. В том числе ограничения будут действовать на участках Светланской, Алеутской и Океанского проспекта. Кроме того, для репетиции предусмотрена резервная дата – 7 мая. Этот месяц в Приморье, как обычно, считается одним из самых переменчивых месяцев года. А в 26-м, по прогнозам синоптиков, погода вновь может преподнести жителям края немало сюрпризов. По данным Примгидромета, средняя месячная температура воздуха в мае составит плюс 9,14, что близко к климатической норме. Осадков на большей части территории края ожидается около нормы. При этом на юго-западе Приморья дождей может выпасть немного больше обычного. А на юго-востоке и восточных районах больше средних многолетних значений. Приморские ученые объявили о прорыве в лечении герпеса. Открытие сделали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Они создали инновационную систему доставки противовирусного препарата ацикловира на основе красных водорослей. Разработка не только усиливает действие лекарства, но и позволяет снизить дозировку, что критически важно для растущей устойчивости вируса герпеса. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
2: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

Друзья, интересен мир на радио «Шансон Владивосток». В этот музыкальный час мы с вами погрузили Григорий Лепс и Наталья Власова. А то ли еще будет у нас такой многообещающий понедельник, да вообще многообещающий месяц май. С сегодняшнего дня в эфире радио «Шансон Владивосток» акция «Весенний аккорд» стартует. Каждый день вы сможете заполучить потрясающие призы от ТРК «Седанка» Сити. Каждый день, каждое утро в прямом эфире дозваниваемся в студийный 220-93-83. Заветные вопросы получаем, каверзные, откладываем, соответственно, и все. И призы, подарки ваши. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай. Друзья, всем удачи в эти минуты, пока готовимся к конкурсу. Думаю, через часа 2-2,5 проведем. Держите руку на пульсе событий, и у вас все получится. Екатерина Пацан меня зовут. Впереди в ближайшие минуты песни от Михаила Бублика на радио «Шансон Владивосток». Иосифа Кобзона скоро послушаем. Прямо сейчас Стаса Михайлова встречаем. Музыки много, шансон один.

0: Организация акции и правила на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Радио «Шансон» сделано с душой.

0: реклама.
1: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
2: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка «Борисенко». Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
3: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
7: 8:24 во Владивостоке. Друзья, всем добрейшего утра. Информация для автомобилистов прямо сейчас. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Смотрим, что у нас с движением. Со стороны Магнитогорской на Молодежную медленно едут сейчас. Алеутская в центр скопления машин. Перед Золотым мостом со стороны Чуркина ДТП. Здесь движение медленное от радиоприбора. Плотно едут с Луговой на Гайдамак. Также сейчас наблюдается медленное движение в районе Гайдамака со стороны Ковальчука. Удачи в пути.
8: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
9: Радио «Шансон».
10: Прогноз погоды.
11: Роняя слезные капели, проснулась с севера весна.
7: Синоптики сообщают, во Владивостоке сегодня переменная облачность без осадков. Северный и северо-западный умеренный до сильного ветер. Дневная температура 16-18 тепла. В крае на востоке местами небольшой дождь, умеренный до сильного ветер. Дневная температура в разных районах сегодня от 7 до 20 градусов тепла.
12: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
13: Хорошее радио.

0: зарубежный шансон.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: 8:31 во Владивостоке. Друзья, всем добрейшего утра. У нас тут время хороших новостей. Встречаем в студии хорошего радио «Шансон Владивосток» Макса Веселова.
3: Здравствуйте, мои хорошие. Обычная специя может стать мощным оружием против диабета. Речь о куркуме, а точнее о ее активном компоненте – куркумине. Исследование показало, что это не просто порошок для кари, а серьезное соединение, способное защитить сердце и сосуды от разрушительного воздействия высокого сахара. Всего за месяц приема куркумы функции сосудов у диабетиков улучшились до состояния, близкого к норме. Специя снижает воспаление и восстанавливает клеточные реакции, которые обычно подавлены болезнью.
1: Хорошие новости.
3: Ученые даже делятся лайфхаком. Чтобы куркумин реально сработал, его нужно сочетать с черным перцем. Содержащийся в нем пеперин увеличивает усвояемость куркумина в 1000 раз.
1: Хорошие новости.
3: Необычные домашние огороды набирают популярность у россиян. Экспериментаторы выращивают на своих подоконниках и балконах не только микрозелень, но и настоящие тропические фрукты. Идея простая. Съел экзотический фрукт из супермаркета, косточку или верхушку в землю. Через месяц росток, через год деревце, кумкваты, мандарины, лимоны, авокадо, фейхоа, бананы и даже ананас. Есть и те, кто выращивает комнатное киви ради красивых шершавых листьев. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
6: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: чай. До месяц май и у нас за окнами хорошего радио «Шансон Владивосток». В полноценную майскую неделю мы с вами погружаемся. Понедельник, 4 мая, 8 часов 36 минут на всех часах города. Час относительно ранний. Предлагаю прямо сейчас к астрологическим рекомендациям перейти. Вот что пишут астрологи. Сегодня звезды гороскопа готовы щедро наделить нас с вами решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. Вдобавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно если направить свою энергию в нужное русло. Единственное, но интересы сегодня могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной и зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Кстати, друзья, у нас ведь сегодня розыгрыш, акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток» стартанет буквально через 2 часа. У нас призы уже есть, у вас есть шанс получить подарки от радио «Шансон Владивосток» и от нашего спонсора ТРК «Седанка Сити». Итак, с 4 мая мы вам будем задавать каверзные вопросы. Ваша задача – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83, радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.
1: Когда я

мужиков узнавать. И станет мне легче шагать во все стороны мимо. И в каждом прохожем твоих мужиков

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.

0: корейских двигателей, надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
4: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс «Седан». Банка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
5: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
6: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
7: Автоштопор.
8: О дорогах на дорогах.
9: 8:56 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Со стороны радиоприбора на Золотой мост из-за ДТП движение медленное, плюс на Некрасовской в районе туннеля авария. Будьте осторожны. В районе Луговой скопление машин небольшое. Наблюдается пробка в сторону города от Зари на Молодежную, Русская от кольца Багратиона на развязку, от кольца мимо строймагазинов по Русской по Постышева. На вторую речку разогнаться не получится. В центре Лазо-центр, Океанский проспект вверх, скопление машин и Нейбута на зеленый угол. Также движение медленное. Удачи в пути.
10: Реклама.
11: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
12: Фирменный центр «Старлайн». 8-900-650-0440.
11: Я буду с тобой всегда.
13: Радио «Шансон».
14: Прогноз погоды.
15: Солнце вернется, вернется, вернется, чтобы уйти.
9: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке сейчас температура воздуха 9 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Северный и северо-западный умеренный, к вечеру сильный ветер. Дневная температура 16-18 градусов тепла. В крае на востоке местами небольшой дождь. Северо-западный и северный умеренный, в отдельных районах сильный ветер. Дневная температура в разных районах сегодня от 7 до 20 градусов тепла.
13: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
16: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
17: Дорожный привет на радио «Шансон Владивосток».
9: Дорожный привет у нас с Углового прилетел. Все там хорошо, прекрасно, пробок нет. Отдельный привет для Олега, который там находится. Ну и, собственно, песня по вашей заявке прямо сейчас.

Точнее, 9 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Устойчивое тепло устанавливается в Приморье. На распределение температур в регионе заметно влияет хребет Сихоты-Алинского. Также на восточных склонах и вершинах сопок днем обычно плюс 8-14, тогда как на западных склонах и в долинах рек воздух может прогреваться до плюс 18-20. Теплее становится и в районах Приханкайской равнины. ГИБДД усилила контроль на дорогах Приморья в период майских праздников. Особое внимание инспекторы уделяют проверкам водителей на трезвость. Как отметил начальник региональной автоинспекции, во время затяжного отдыха вероятность ДТП возрастает в разы на фоне употребления спиртных напитков. Предположительно, антиалкогольные рейды будут проводиться и в следующие выходные. Власти Приморья заявили о поэтапном сокращении доли частных автобусных маршрутов, а также в планах создать общественный транспорт преимущественно в муниципальном формате. Речь идет не только о столице края, но и о других муниципалитетах Приморья. Необходимость реформы объяснена многочисленными жалобами жителей на работу общественного транспорта. Две трети россиян регулярно задерживаются на работе. Как показало исследование, с начала года таких сотрудников стало больше. Причем для многих переработки стали нормой. В ходе опроса участники признали, что главной причиной стало желание больше зарабатывать. Кроме того, многие уверены, что сверхурочная работа поможет им удержаться в занимаемой должности. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18 градусов, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон Владивосток».

0: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
2: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

Но в нашей жизни, как известно, все относительно. И с учетом того, что у нас утренний час 9:08 во Владивостоке, не все еще из дома выехали. Ну, думаю, большинство жителей и гостей Владивостока уже по каким-то своим делам торопятся. Кто-то в пробках стоит, кто-то уже на рабочем месте. В общем, чем бы вы, друзья, не занимались в данную минуту, с хорошим радио «Шансон Владивосток» у вас все получится. У нас абсолютно легчайший понедельник. Ну и сегодня стартует у нас на радио «Шансон Владивосток» на 103.2 FM акция «Весенний аккорд». Через час-полтора разыграем первую порцию призов и подарков в прямом эфире через наш студийный телефон 220-93-83. Так что будьте на связи, будьте рядом. Всем удачи желаю. Ну и, собственно, под звуки шансона погружаемся в этот трудопонедельник. Впереди на шансоне Михаил Шуфутинский. Послушаем Надежду Кадышеву прямо сейчас на хорошем радио. Песня не по погоде, но, тем не менее, очень душевная. «Ливень» называется Александра Маршала. Встречаем «Музыки много», «Шансон один».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: 9:23 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дела дорожные. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Алеутская в центр. Океанский проспект вверх. Семеновская вниз. Движение медленное. Также по-прежнему медленно движется транспортный поток от Зари на Постышева. Со стороны объездной на Адмирала Горшкова. Движение медленное. Будьте аккуратны в пути.
5: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
6: Радио «Шансон». Прогноз погоды.

0: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке сейчас температура воздуха 10 градусов тепла, днем ожидается 16-18, переменная облачность без осадков, умеренный в конце дня сильный северный-северо-западный ветер. В крае на востоке местами небольшой дождь, северо-западный, северный, умеренный, в отдельных районах до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

я сажусь за стойку снова, и прохожих, как ворон, могу считать через окно. А она красивой рыбой за стеклом, хвостом виляя, по дождю плывет, как жаль, что не сюда. Машет каждому такси и не такси.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: 9:31 во Владивостоке. Друзья, у нас вновь порция хороших новостей. На радио «Шансон Владивосток» приветствуем Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Новое масштабное исследование перевернуло научный взгляд на воронов. Существовало представление, что вороны следуют за волками, чтобы вовремя урвать себе часть добычи. А оказалось, что птицы составляют свою карту местности, где и когда волчья охота была самой удачной. Просчитывали поведение волков. Такого уровня планирования и навигации у птиц никогда прежде не наблюдалось.
0: Хорошие новости.
2: Китайский фотограф раз и навсегда решил проблему бесконечных вопросов: «А что вы там такое снимаете?» Парень упаковал в рюкзак несколько батарей и прицепил к нему монитор, на который транслируется картинка с камеры. Правда, возникла новая проблема. Как, резко повернувшись, никого нечаянно не задеть?
0: Хорошие новости.
2: В одном из кафе японского Киото подают самое красивое мороженое в мире. Это фантастический десерт в виде ярких цветочных букетов, которые выглядят очень реалистично. Главным ингредиентом уникального десерта является анко – сладкая паста, приготовленная из красных бобов адзуки, которая по вкусу и текстуре напоминает сладкий отварной картофель и входит в состав популярных японских десертов. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Ну что ж, друзья, мы без обнуления вступили в новую рабочую неделю, а может кто-то и успел на выходных обнулиться. Это уже второстепенный вопрос, вопрос номер один на день сегодняшний. А у нас сегодня на радио «Шансон Владивосток» стартует акция «Весенний аккорд». Буквально через час уже начнем розыгрыш. Внимание, друзья, акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. Что это? У нас есть приз, у вас есть шанс, возможность его получить. С 4 мая, с сегодняшнего дня, ведущий ежедневно будет задавать каверсные вопросы в прямом эфире радио «Шансон Владивосток». Ваша задача – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день новые призы от радио «Шансон Владивосток» и от нашего спонсора. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

город. Вот и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строй.

0: почему?
1: Радио «Шансон». Слушает вся страна.

0: Автоштопор.
1: Тише едешь, дальше будешь.
2: 9:50 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона.нет». Со второй речки на Постышево скопление машин наблюдается сейчас. Также плотно едут со стороны Олега Кашевого на радиоприбор. Удачи в пути.
3: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева, 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках, 23-9-00. Сайт «угона.нет».
4: Радио «Шансон».
5: Прогноз погоды.
6: Уплывают облака, уплывают, открывая голубые дали.
2: По данным синоптиков, во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков, северный и северо-западный умеренный, в конце дня сильный ветер, дневная температура 16-18 тепла. В крае местами небольшой дождь, северо-западный, северный умеренный, в отдельных районах сильный ветер, дневная температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
4: Радио «Шансон» Владивосток, 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Завершаем музыкальный час на радио «Шансон Владивосток» рубрикой «Дорожный привет». Телеграм-канал «Шансон Владивосток», мессенджер «Макс» плюс 7 908 986 1 51. Есть информация о ДТП на Выселковой. Будьте внимательны, пробки там нет. Я как понимаю, ДТП в сторону Рудневского моста. Отдельный привет Евгении, которая там сейчас находится. И для вас эта песня.

10 часов радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие 3 дня. По данным МЧС, повышенный класс пожароопасности прогнозируют в континентальной части Лазовского округа, а также на территории Уссурийска, Пограничного, Октябрьского, Харульского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, не разводить костры и не сжигать сухую траву. Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не ранее 2030 года. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Василковую в районе Китай-города. Как сообщают эксперты, пока это грунтовые дороги, чье состояние не выглядит достойным альтернативой, но власти намерены заасфальтировать их уже в этом году. Змеи проснулись в Приморье. Встретить их можно в популярных местах отдыха. Очевидцы сняли на видео крупную змею на территории ботанического сада. Предположительно, это был амурский полос, который считается неопасным для человека. Укусы этой змеи не ядовиты, но могут вызвать неприятные последствия. Отдыхающим посоветовали быть внимательнее во время прогулок, не провоцировать змей на нападение, а также не брать змею в руки и дождаться, пока она сама уползет на безопасное расстояние. Дачники будут меньше платить за электричество. По данным приморских аналитиков, льготные коэффициенты утвердили в правительстве вне зависимости от места расположения участка. В частности, в Кабмине предложили разрешить владельцам участков СНТ